0: сказал что-то нежное.
1: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.

мои эмоции без слов. Ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали.

0: Радио Рокс.
1: Вот и все. Опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе нужен. Вот и все. Опять про труп.

Разлетится воронье с криком, и обиженно вздохнет ветер. Я из жизни как-то вдруг выпал, и все праздники в пути.

0: Радио Рокс.
1: Поцелуй огня,

0: страна любовь.
1: Радио «Рокс» на своей волне.

плечо, а прядь упрямая мне нос щекочет. Ты выздоравливай скорее, а еще, еще люблю тебя я очень, очень.

Ты простудилась, и угрозы жизни нет. Мы, как и все, болеем, так бывает. Но эти дни в обыденности лет. О чем-то важном вдруг напоминать.

за удачу, ось зводка я струна, моей гитары плачет, тоска уходит прочь, бокал вина искрится, мы будем в эту ночь

время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение. По моей гладко выбритой комнате недосказано и недослушано. Сердце бьется другими вершинами.

0: Белгидромет объявил на сегодня оранжевое предупреждение. Во многих районах грозы, дожди, шквалистое усиление ветра. В Минске будет до 21 тепла, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24, в Гомеле и в Могилеве до 26.
1: Доброе утро.

весело, там жили дружно всем двором. И было мне всего 17 юных лет. Там было весело, там жили дружно всем двором.

Белгидромет объявил на сегодня оранжевое предупреждение. Во многих районах грозы, дожди, шквалистое усиление ветра. В Минске будет до 21 тепла, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24, в Гомеле и в Могилеве до 26.

я любовь сохраню, сберегу, никому не отдам. Мои чувства сильнее и любовь погубастей.

0: Радио Рокс.
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни.

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Молодая, озорная.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Белгидромет объявил на сегодня оранжевое предупреждение. Во многих районах грозы, дожди, шквалистое усиление ветра. В Минске будет до 21 тепла, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24, в Гомеле и в Могилеве до 26.
1: Доброе утро.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Белгидромет объявил на сегодня оранжевое предупреждение. Во многих районах грозы, дожди, шквалистое усиление ветра. В Минске будет до 21 тепла, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24, в Гомеле и в Могилеве до 26.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Белгидромет объявил на сегодня оранжевое предупреждение. Во многих районах грозы, дожди, шквалистое усиление ветра. В Минске будет до 21 тепла, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24, в Гомеле и в Могилеве до 26.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Вот и наступил понедельник, начало рабочей недели на календаре 18 мая.
2: Да, в календаре, между прочим, помимо 18 мая понедельника, еще прилетел майский жук. Я не знаю, не видела пока ни одного, но сегодня его день рождения. Поэтому хотите верьте, хотите проверьте, но на день рождения к майскому жуку мы должны обязательно сходить. Я даже знаю, что можно спеть песню из кинофильма «Золушка». Станьте дети, встаньте в круг.
1: Это так. Если будете мимо дерева какого-то идти, а там вечеринка, это значит, майские жуки
2: гуляют.
1: Отмечают.
2: Кстати, можно им ветку сирени принести.
1: А почему?
2: А потому что Международный день сирени сегодня.
1: Вот.
2: Можешь сказать слово сиреневенький несколько
1: сиреневенький,
2: раз?
1: Сиреневенький, сиреневенький, сиреневенький. Пожалуйста, распишите
2: да,
1: и получите.
2: Получилось.
1: Ну, а еще, друзья, если у вас, извините за тавтологию, хорошие друзья, таких друзей берите и в музей, потому что Международный день музеев отмечается. Сегодня. Ну, никто не поспорит, что музеи играют огромную роль в культурном и образовательном развитии человека. Ну и вообще праздновать этот день, посвященный культурному и историческому содержанию музеев, стали 18 мая в 1977 году. В общем, любой музей, который до этого вы хотели посетить, в вашем распоряжении, приходите, смотрите, а потом рассказывайте.
2: Кстати говоря, если не знаете, что надеть, можете воспользоваться следующей подсказкой. Сегодня, друзья, День розовой пантеры. Символом этого праздника является известный персонаж фильмов и мультиков. Вот это было хорошо. Но вот само торжество, друзья, посвящено больше творчеству и необычному взгляду на вещи. Именно за эти качества розовая пантера и была выбрана. В общем, эта пантера помогает менять мир, перекрашивая его в розовый цвет. Поэтому сегодня надо думать творчески. Если не знаете, в какой цвет девочке покрасить голову, пожалуйста, подсказка, вот она вам, на блюдечке с розовой каемочкой.
1: Ну, а если в историю заглянуть, то этот день знаменателен тем, что в 1888 году в США была создана первая в мире граммофонная пластинка.
2: Вот это праздник! Ничего себе! Так, а вот тебе, пожалуйста, еще один праздник. В этот день, в 1923 году был запатентован телефон с дисковым набором номера. Ах, вспоминаю то время, когда можно было вот так вот пальчиком покрутить этот диск. Самое главное, ты знаешь, что...
1: Звук, который при этом издавал телефон.
2: Да, а еще любили детьми звонить, незнакомые такие номера набирать и какой-нибудь...
1: Гадость, вам телевизор нужен? Нет,
2: говорить.
1: Ну тогда придем, заберем.
2: И хохотали просто до упаду.
1: Ну и, конечно, есть событие, которое особенно в понедельник будет актуально. В 1985 году в ежедневной газете «Правда» была добавлена отдельная рубрика под названием «Трезвость. Норма жизни».
2: Отлично. Понедельник начинаем именно с этим лозунгом. Друзья, ближайшие 4 часа здесь в студии для вас будем работать мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме». Я Наташа Ладыгина.
1: И я Андрей Симович.
2: А встретимся с вами уже в гороскопе, где расскажем вам, что день грядущий нам готовит. Всем доброе утро.
0: «На подъеме». Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды предупреждают, на этой неделе в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неделя перемен. Возможно, встряска, которая разрушит что-то старое и привычное, но зато освободит место для нового. Вы справитесь.
2: Здорово, дорогие тельцы. А вот вы позаботьтесь сегодня о себе. Это даст вам силу и смелость смотреть в будущее. Перемены могут прийти через отказ от старых привычек.
1: Близнецы. Возможно, временная путаница в информации или логистике, но вам нужны новые знания, прежде чем действовать дальше, поэтому учитесь.
2: Раки. Неделя укрепления отношений и обсуждения дальнейших планов с вашим партнером или супругом. Ваши задумки окажутся осуществимыми. Здорово!
1: Львы. Возможны конфликты, но они выведут вас на новый уровень отношений и ощущения себя. Вы измените реальность в свою пользу. Поздравляю!
2: Девы. Полагайтесь сегодня только на себя. Возможно, ощущение незащищенности и одиночества, но оно будет временным. Да, и не верьте слухам.
1: Весы. Неделя получения денег и завершения больших дел. Но берегитесь соблазна быть нечестными. Тайное обязательно станет явным.
2: Скорпионы. Изменения возможны только через силу. У вас будет для этого энергия, так что можно попробовать. Не уклоняйтесь от борьбы.
1: Стрельцы. Неделя важных разговоров и построения серьезных планов. Будьте честны с собой и со своими близкими.
2: Козероги. Неделя уюта, радости и простых дел для вас наступает сегодня. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески.
1: А вот у водолеев возможно получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент, кстати, для того, чтобы решить вопросы семейного имущества.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, интуиция даст сбой. Да, так бывает. Придется пробиваться через препятствия и недопонимание. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова. Ну что ж, друзья, и пусть этот день принесет всем знаком зодиака радость, хорошее настроение и, конечно, успех. Без исключения. Радуйтесь жизни, все будет нормально.
0: На подъеме. Рок.

0: На подъеме.
1: Наташ, как ты думаешь, какой подарок самый лучший?
2: Как какой? Книга, понятное дело.
1: Или книга, если подарок не понравился. Но есть же еще нарратив о том, что лучший подарок – это сделанный своими руками.
2: Тоже хорошо. Ты аппликацию хочешь мне
1: подарить? Нет, прямо сейчас забудь об этом всем, потому что Белтехосмотр предлагает свою альтернативу.
2: Да ты что?
1: С 1 мая можно приобрести сертификат на техосмотр и подарить его, представляешь?
2: Да ты что?
1: Да, не только на техосмотр, на прохождение техосмотра, но еще и на комплексную предпродажную диагностику транспортного средства. Вот так вот. И срок действия сертификата 180 дней с даты покупки. Поэтому, если ваш знакомый или друг, или близкий какой-то человек...
2: Спрашивает, что тебе подарить на день рождения?
1: А он автомобилист. Вот, пожалуйста, подарок будет всегда актуальным.
2: Ребята, какие вы молодцы. Кто додумался, тому прям респект и уважение. Честное слово. Замечательная мысль.
1: А кто не додумался, тот ездит без техосмотра и может получить штраф.
2: Да.
1: Вот. Поэтому, друзья, если сомневаетесь, что же подарить автомобилисту, вот вам прекрасный вариант подарка.
2: И самое главное, что ты понимаешь, такой подарок, если даже и передаривать, никто не догадается,
1: конечно,
2: что его передарили.
1: Абсолютно.
2: Не вернется к тебе в руки там ваза, подаренная 5 лет назад.
1: Зато кто-то из знакомых по-любому пройдет техосмотр.
2: Конечно.
1: Это большой плюс.
2: Ну, вам хорошо, нам приятно. А машинка-то как обрадуется. А светофоры на улицах улыбаться вам начнут. Что ж, Андрей, спасибо тебе большое. Отличная новость. Мы двигаемся дальше, друзья. Друзья, еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Оставайтесь на Роксе.
0: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Оранжевый уровень опасности объявил Белгидромет на сегодня. Утром и днем во многих районах грозы и сильные дожди, местами шквалистое усиление ветра. МЧС призывают быть осторожными. Непогода может повредить линии связи электропередачи, может прекратиться подача электроэнергии. Есть опасность лесных пожаров, возгораний в домах. ГАИ проводит республиканское мероприятие по предупреждению и пресечению нарушений правил водителями грузовых авто. Обращают внимание на техническое состояние транспорта и физическое состояние водителей. Задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности.
1: Погода.
0: Белгидромет объявил на сегодня оранжевое предупреждение. Во многих районах грозы, дожди, шквалистое усиление ветра. В Минске будет до 21 тепла, в Гродно и Бресте до 18-19, в Витебске до 27, до 24, в Гомеле и в Могилеве до 26.

0: на подъеме. Рокс.
1: Мы все помним невероятные приключения королевских мушкетеров во главе с Д'Артаньяном. А ведь, по сути, друзья, Александр Дюма описывает работу курьеров. Мушкетеры действительно использовались при французском дворе для передачи важных посылок и сообщений. Сегодня неординарное средство связи.
2: Все про все.
3: Одно из первых средств связи в истории – это сигнальные огни. Они встречаются в Древнем Китае, у индейских племен и у древних греков. Именно с помощью огня и дыма в Микены передали сообщение о падении Трои.
1: А вот письма инков выглядели как сложная композиция из узелков из шерсти. Значение имели число нитей, форма сплетений и цвет. Разносили такие письма специальные почтальоны на службе у императора.
3: А совсем скоро узнаем, как выглядел сицилийский водный телеграф и почему считается, что письма в бутылках являются надежным способом связи.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-27-88, сайт lotos-vitebsk.by.
2: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
3: 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Радио «Рокс».

0: интерес.
1: Реклама.
2: Белл Авто Маркет.
1: Продажа авто.
2: Белл Авто Маркет.
1: Срочный выкуп.
2: Белл Авто Маркет.
1: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый

0: металлолом производится в тот же день. Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Радио «Рокс».

0: Родионе. Рокс.
1: Знаешь, сегодня шел на работу и почувствовал запах сирени. И какие-то вот ассоциации сразу такие. Весна, пора
2: любовь,
1: любви.
2: Любовь, конечно.
1: Вот именно весной я со своей женой познакомился. Поэтому и ассоциативный ряд вот так вот работает.
2: Какие цветы ты даришь?
1: Честно говоря, я залезал, я залезал на второй этаж, чтобы постучать в окошко и подарить ей букет. Было и такое.
2: Какие цветы дарил? Помнишь?
1: Ой, разные. На какие деньги хватало? Мы же студентами были.
2: Я почему-то тебя с нарциссами представляю.
1: А я представляю около клумбы горосполкома, да, срезая. Нет, друзья, каждый из нас какие-то поступки такие совершал ради своей любимой. Я помню, что собирал деньги весь месяц, когда уже в Минске учился, для того, чтобы на 2 дня поехать в Брест и шикануть там, понимаешь? А потом сидел, роллтон заваривал, оставшийся.
2: Какой ты молодец.
1: Это было. Еще...
2: А давай сегодня про обезбашенные поступки,
1: давай,
2: которые совершаются во имя любви.
1: Ну, есть же среди мужчин гусары, да, которые своих дам поразили. Вот дамы могут рассказать о своих мужчинах, а кавалеры могут рассказать о том, как и девушки иногда завоевывали.
2: Какая тема сегодня у нас в эфире. Друзья, весна, любовь, на Роксе все, так сказать, чувства буяют.
1: Все по-взрослому.
2: Присоединяйтесь к нашей теме. Наверняка у вас найдется такая чудная история, которую, кстати, вы можете рассказать на нашем вайбере 699-1021 с кодом

0: 33.
1: На нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Ну и звоните 8017-363-1013. Какие истории вы абсолютно безбашенно совершали ради любви.
2: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Свыше 300 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Большинство преступлений предотвращено. Мошенники чаще всего использовали фишинг от имени должностных лиц. За ним идут покупка товаров на интернет-площадках и хищение в соцсетях. В МВД напомнили правила при общении с мошенниками по телефону: прекратить разговор и сообщить в милицию. Меж тем, белорусов предупреждают о новой мошеннической схеме. В мессенджерах начали рассылать фишинговые сообщения, якобы уведомления от ГАИ. Аферисты пишут об имеющейся задолженности, используют символику ГАИ, прикрепляют ссылку, похожую на официальный сайт. В МВД подчеркивают, ведомство не рассылает уведомления и платежные ссылки через мессенджеры. Полетная программа из Минска в Пхукет приостановлена, сообщили Белта в Республиканском союзе турорганизации. Ранее была приостановлена программа в Паттайю. В качестве альтернативы туристам могут быть предложены туры по направлениям с перелетом из Минска в Хайнань, Китай, Нячан, Вьетнам, Тунис, Египет, Турцию и другие. Обе программы «Белавия» в Таиланд будут возобновлены осенью. Беловежская пуща взяла под охрану больше территорий. Национальный парк будет охранять участки, на которых обнаружили краснокнижных птиц и насекомых. На территориях введены некоторые ограничения. Запрещены рубки леса и применение химии, кое-где работы, связанные с изменением гидрологического режима, а также выжигание сухой растительности.
1: Погода.
0: По всей стране на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, пройдут грозы и сильные ливневые дожди. Метеорологи отмечают, что местами возможны шквалы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Минске сегодня облачно с прояснениями, дождь, временами сильная и гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: 8:06. Это Радио Рокс. Утреннее шоу на подъеме. С вами я, Андрей Асимович.
2: Я Наташа Ладыгина.
1: И сегодня тема у нас сугубо романтическая. На какие безбашенные поступки вышли ради любви? Конечно же, история знает немало романтических подвигов во имя любви. Вот, например, ты знала, Наташа, что песня «Миллион алых роз» основана на реальных событиях?
2: Да, конечно, я знала.
1: Про художника, конечно, Ника Пиросмани, который влюбился во французскую актрису Маргариту де Севр. И, чтобы признаться в чувствах, соответственно, купил все розы в округе и усеял ими территорию около дома любимой. Но, кстати, в любви это не помогло. Актриса все-таки не осталась художником, но по его стопам пошли многие, понимаешь? Один мужчина из Сан-Паулу сбросил с вертолета на дом любимой 100 килограммов роз с вертолета на дом. И, конечно, такой сюрприз был очень дорогим. Пылкому влюбленному пришлось даже совершить 2 ограбления, чтобы собрать нужную сумму.
2: Скажи,
1: вот и думай.
2: Она его потом ждала?
1: Неизвестно. История умалчивает, но органы внутренних дел точно ждали этого чудака. Собственно говоря, вот так туманится мозг у влюбленных людей, но для этого и живем, чтобы
2: безбашенные
1: поступки совершать.
2: У кого-то больше, у кого-то меньше. Да, вот смотри, Маргарита вспомнила, как в юности ей нравился один парень. Пишет она, и чтобы он лайкнул мою фотку, я поехала в другой город и сфоткалась там с достопримечательностью, точно повторив его фотографию, которую он выкладывал, когда ездил туда же. Он тоже лайкнул. Маргарита, так что дальше было? Понятно, сесть, поехать в другой город, это, конечно, подвиг, но хотелось бы знать, подействовало ли или нет.
1: А Маргарита хитрая, дальше уже платная подписка идет, понимаешь?
2: Наверное.
1: Заманили, на крючок посадили. А вот пишет нам Сергей, а я однажды, было такое дело, нырнул в ноябре в Свислочь за ее упавшим телефоном. Вода ледяная, телефон, конечно, сдох, зато я себе героем показал. Но через неделю она ушла к другому. Вот и думайте, друзья, стоит ли такие подвиги совершать? Хотя вот есть же что вспомнить,
2: жизнь. Конечно, смотри, вот написала Оксана. Мои дедушка и бабушка познакомились 30 декабря, а уже 1 января дедушка привез бабулю знакомить с родителями как свою невесту. Ничего себе, быстренько.
1: Так.
2: Чтобы впечатлить будущих городских родственников, бабушка состригла свою длинную косу и решила покрасить волосы. Уж не знаю, что там была за краска и как долго ее держали, но в родительский дом приехал дедушка и его невеста Фламинго с ярко-розовыми волосами. Обидно только, что все кадры с того знаменитого дня черно-белые. Знаю все это только по рассказам.
1: Резонанс был такой серьезный, я думаю. Ну и вот пишет нам Елена, это было давно, я однажды украла гигантского плюшевого медведя в торговом центре.
2: Украла?
1: Потому что у меня не было денег. Бежала с ним по эскалатору. А Мишка до сих пор, кстати, у нас парень так и не узнал, что этот медведь ворованный.
2: Ну, слушай, ты прям так прочел это сообщение, как будто бы ты вместе с ней там.
1: Я представляю вот этого медведя огромного. У меня дома, похоже, есть. Как же его бедная хрупкая девушка еще тащила по эскалатору. Чего не сделаешь ради
2: любви. Конечно. Друзья, присоединяйтесь к нашей теме. Сегодня ждем вашей истории по поводу того, какие безбашенные поступки вы делали ради любви. Наш вайбер с любовью распахнул свои двери навстречу вашим историям. 699-102-1 с кодом 33. Пишите.
1: Наша страница ВКонтакте всегда готова принимать ваши сообщения. Радио Рокс М.
2: А еще лучше звоните и расскажите в красках. 8-017-363-10-13.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Не только букеты, но и салюты с аплодисментами ждут того, кто придет через 6 минут в рубрику «Верю, не верю» и победит. Звоните 8017-363-1013.
2: Дорожная обстановка.
3: Ну а мы выходим на дождливые дороги столицы, друзья. Сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов.
1: На данный момент затруднения есть на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до улицы Ангарской. Скорость потока 11 км в час и 10 минут в пробке стоять придется.
3: На 8 минут застрянете на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. На 7 на улице Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова.
1: 8 минут потеряете на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы.
3: И будьте осторожны на МКАД от улицы Шаранговича до Тимирязева.
2: Наши песни.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
4: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю. 8-0-17-3-6-3-10-13. Дозвонитесь, и мало ли вы станете сегодня победителем, найдете ту самую ненастоящую новость.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
2: Елена.
1: Елена, очень приятно.
0: Меня как зовут... вас настроение,
1: Наташа,
0: Елена?
1: Наташа, рядом Андрей. У Елены, по-моему, нормально настроение.
0: Нормально? Покушали? Все хорошо?
2: Да, покушали.
0: Все, значит, силы будут.
1: А, это на всякий случай,
0: заботьтесь,
1: чтобы никто не жевал в эфире, а то у нас любят так это с полным ртом позвонить.
0: Было и такое,
1: было, да. Ну а что, время завтраков, что ж поделать. Елена, первая новость у нас вот какая. Студент...
0: Первая новость из Франции, да. Французская полиция попросила водителей быть внимательнее из-за появления пьяных оленей на дорогах в прямом смысле.
1: Да. А вторая новость у нас из Турции. Там студент-археолог нашел первый в мире рекламный билборд.
0: О как! Ну и южнокорейские исследователи создали экспериментальные контактные линзы, которые еще и улучшают настроение.
1: Лен, что скажете, какая из трех новостей вам показалась неправдой?
2: Ну, французская полиция, что она там сделала?
0: Предупреждает о пьяных оленях, расскажем.
1: Да, там пьяные олени. Это не ругательство со стороны раздраженного автомобилиста, потому что мы-то знаем, те, кто за рулем, иногда нет-нет, да-да! Обзовешь кого-нибудь проезжающего.
0: Не только оленем, это действительно, но и косулей.
1: Да, реальные животные, которые выбегают на проезжую часть именно во Франции.
0: А
1: что же случилось? По данным полицейских, весной олени пристрастились к поеданию гниющих растений.
2: Может быть, это и правда все-таки?
1: Так, да-да-да, хорошо. В общем, рекомендуют быть осторожными и смотреть по сторонам. В общем-то, и у нас не
0: а то третьим этого, сделают, если попадете. Вторая новость про студента из Турции, которому необыкновенно повезло. В общем, каменная плита размером 9 на 3 метра с изображением амфоры и текстом. Лучшее вино во Фригии у следующего колодца было найдено совершенно случайно.
1: Это вот надпись такая была.
0: Да, это первая надпись рекламы.
1: Это надпись на камне, да.
0: Да. И вот студент из Турции ее нашел на глубине 2 метров. Кстати, никто не думал, что там что-то может быть, а вот у него какая-то чуйка была. И эта надпись хорошо сохранилась, потому что была законсервирована слоем вулканического пепла, и углеродный анализ на данный момент показывает, что это самая ранняя найденная вывеска в истории человечества.
1: Ну, между прочим, плита-то 9 на 3, это вам не хухры-мухры?
0: Приличная.
1: Да, конечно.
0: Значит, бизнес процветал. Ну и студенту, наверное, отсыплют там каких-то регалий уже, сделают.
2: Наверное, возможно, это тоже правда.
1: Ну, как-то так, да. Так, ну давайте я вам расскажу про контактные линзы, которые улучшают настроение.
0: Ну, как
1: знаете,
0: оно
1: друзья,
0: может
1: я бы
0: быть,
1: с удовольствием себе такие приобрела. Вот что-то в последнее время, да, поносить, да. Ученые разместили на линзах крошечные электроды, которые могут отправлять слабые электрические сигналы через сетчатку в области мозга, связанные с регуляцией настроения. Сигналы поступают таким образом, чтобы не задевать лишние участки. Но тут все дело в том, что команда испытала свою разработку на лабораторных мышах с нарушениями зрения. Животным ввели вот этот гормон стресса, чтобы их поведение и самочувствие напоминала аналог человеческой депрессии. Линзы действительно улучшили состояние мышей, сделали их более активными. По словам ученых, нам еще долго ждать аналогичных испытаний с участием людей, но тем не менее, первые шаги уже сделаны. Мыши в радости живут.
0: А у меня тоже есть изобретение. Тоже линзы, которые поднимают настроение. Смотрите, записывайте рецепт. Берете обычные очки. С обратной стороны приклеиваете купюру по 200 рублей. С одной стороны и с другой натягиваете. Все, настроение замечательно.
1: Ну, мне кажется, больше настроение...
2: Да, я думаю, что с контактными линзами правда, а вот со студентом скорее нет.
1: Так, хорошо, Лен, сейчас посмотрим, что происходит на Вайбере.
0: А говорят же, женская интуиция, она какая-то необыкновенная.
1: У нас даже целая песня «Женская логика». Помнишь, играет у нас так?
0: Логика одна, интуиция.
1: 3-3-2-2-2-2. 3-3-3-3-3. Короче.
0: Советую тереть вам что-то.
1: Только одна единица прилетела от Маргариты, нашей постоянной слушательницы. А мнения наших слушателей разделились между второй и третьей новостью.
0: А мы болеем за вас, пока вы принимаете решение.
2: Я считаю, что все-таки это процедура.
1: Лен, сейчас Андрей посчитает.
0: Давайте я посчитаю, чтобы уже процедуру соблюсти. Поехали. 1, 2, 3.
1: Новость. Номер.
2: Со студентом. Это вторая?
1: Вторая, да.
0: Два.
1: Дайте аплодисменты.
0: Это победа!
1: Она молодец. Она раскопала таки эту новость. Настоящая.
0: Вы победили сегодня. Поздравляю.
1: А передавайте привет. Лена, археолог.
0: А я пытался сбить. Вот
1: а
0: не
1: ты
0: получилось.
1: У тебя не получилось.
0: Да.
1: Лен, вам микрофон.
2: Но оно тоже было похоже на правду. Как бы.
0: Ну, спасибо.
1: Андрей нарыл
0: выбросил 20 минут вчера из своей жизни впустую просто.
1: Ну, почему?
0: Раскололи меня.
1: Мне кажется, ты спалился 9 на 3. Надо было меньше брать. Билборд тоже.
0: Жадность погубил.
1: Лен, передавайте приветы.
2: Ну, передаю всем приветы, кто нас слушает.
1: Ну, ура всем! Всей Беларуси, всему миру нас же слушают везде. Ребята, вам приветище от Лены.
0: Лена немножко уже зазналась, потому что она победительница.
1: Ну что мне тут все приветы?
0: Что всем? Давайте таким же победителям, как я.
1: Хорошего дня вам. Спасибо за участие. Вы сегодня наша победительница. 1-0.
0: Поздравляем.
3: На подъеме. Рокс.
4: Чтобы не знать, как отрекаясь бросают друзья. Чтобы не видеть, как бесполезно уходят года. Чтобы не чувствовать боль, что украли любовь. Чтобы не слышать, как разнесет надорванный шов. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждай, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Когда все позади, когда шепчут «давай, давай, уходи». Когда ногти устали, по скалам отвесным скрести. Когда ищешь с надеждой взгляд незнакомых людей. Когда ад соблазняет теплом сатанинских огней. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Если в топком болоте растоптана тонет душа, если люди родные тебе помочь не спешат, если крик одинокий твой слышат лишь волки в ночи, ты кричи, не молчи, помощь будет, кричи. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Может, чего-то тебе уже не достичь никогда. Может, плевать, что ты шел, пришел и не туда. Может, строил дворец и вдруг понял, построил сарай. Может, зло посмехаясь, ушел твой последний трамвай. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел.
5: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В первом квартале 2026 года реальные располагаемые денежные доходы населения в Беларуси выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025. Литва не планирует прекращать автобусное сообщение с Беларусью, пока не получит соответствующих сигналов от своих спецслужб. Вильнюс готов прибегнуть к крайним мерам только в том случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля. Вирусолог предупредил о риске мутации хантавирусов. По словам специалиста, в будущем будут возникать разные варианты, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку.
3: Погода.
5: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме. Рокс.
1: Почтовые голуби вышли из моды только в 20 веке. Голуби могут летать со скоростью до 100 км в час и обладают уникальной способностью всегда возвращаться домой. Сейчас существуют спортивные голуби, которые демонстрируют все навыки почтовых. Продолжаем рассказ о неординарных средствах связи.
2: Все про все.
3: К примеру, на Сицилии применялся водный телеграф. Принимающая станция лила воду в сосуд до тех пор, пока не видела световой сигнал от передающей станции. После чего нужно было посмотреть, до какой же отметки налилась вода. И каждая вот эта отметка имела свое собственное значение.
1: Письма в бутылках являются более надежным способом связи, чем мы с вами думаем, друзья. Ход многих течений давно известен. И с их помощью можно надежно доставлять послания. В Великобритании, кстати, даже была специальная должность откупорщика таких бутылок, который доставлял послание лично королеве.
3: А совсем скоро узнаем, с помощью чего можно передавать сообщения на Канарских островах и что такое зеркальные телеграфы.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Продолжаем знакомить вас с ситуацией на дорогах столицы. На данный момент движение затруднено. 6 баллов в Минске.
2: Да, уже придется притормозить, друзья, на проспекте Независимости от БГУ до площади Победы. Потеряете там 20 минут.
1: Скорость потока 10 км в час на Денисовской улице, улице Ванеева от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского.
2: На Пономаренко от Бельского до Жукова потеряете 9 минут. На улице Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 7 минут. 6 минут проведете на Тростенецкой от Велосипедного переулка до Аранской улицы. Ну и на 8 минут задержитесь на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
1: Слушайте Радио Рокс, соблюдайте дистанцию и удачи вам на дорогах.
0: На подъеме. Рокс.
1: А теперь улыбаемся, друзья, потому что впереди...
0: Хохмачи!
1: Да, и по традиции уже шутку принесли в студию. Ваша задача ее услышать и продолжить.
2: Ну-ка давай, что сегодня?
1: Антон купил лекарство против морщин.
2: Чего?
1: И...
2: Антон купил лекарство против морщин, и теперь у него нет отбоя ни от женщин, ни от мужчин.
1: Вот так вот.
2: У меня творческая среда, ребята, круглосуточно.
1: Ну а почему нет? Тренироваться надо.
2: Присоединяйтесь, друзья, к нашим хохмачам. Ваши хохмы мы ждем на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33. Ну а в конце этого часа обязательно почитаем в эфире самые веселые ваши шутки и отыщем среди вас самого крутого понедельничного хохмача.
1: Антон купил лекарство против морщин.
2: И...
0: На подъеме. Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Радио «Рокс».

0: Ваня так завернул шутку. Антон купил средства от морщин и решил проверить на своем шарпее. Сидит, ждет результат.
1: Бедный шарпей. Это же породный признак, у них морщины. А Инна считает, что Антон купил лекарство против морщин и лил на рубашке.
0: Не помогало.
1: Не помогает,
0: действительно, отпариватель. Наше все. Рома пошутил. Антон купил лекарство против морщин и много вкусной еды. Лицо округляется, и морщины исчезают.
1: Я думаю, какой замечательный крем,
0: девочки,
1: а?
0: Но, да, новый вид, так сказать, процедуры.
1: Дима считает, что Антон купил лекарство против морщин и на всякий случай взял в магазин паспорт. Август спросит, да?
0: Лена пошутила. Антон купил лекарство против морщин, теперь ходит без отпечатков пальцев.
1: Слишком много выдавил. Ну, а Оля продолжает так. Антон купил лекарство против морщин и выпил, и даже не поморщился.
0: Не поморщился. От морщин же ведь. Конечно. А вот Эдик точно услышал меня. Антон купил лекарство против морщин, и это обычный утюг.
1: И вот Маша продолжает. Купил лекарство против морщин, и хорошо же ведь работает. Рот теперь не может закрыть.
0: Хорошо. Друзья, ну молодцы. Кто бы мог подумать, что столько шуток прилетит. Спасибо огромное. Улыбнули всех. Двигаемся дальше. Назначаем вам встречу уже в следующем часе после выпуска новостей.
1: Где говорим о безбашенных поступках, которые вы в своей жизни совершали ради любви.
0: Ваши комментарии мы ждем на нашем вайбере 699-1021 с кодом 33.
1: О ваших поступках мы можем также узнать из нашей страницы ВКонтакте Радио Рокс М.
0: А еще лучше позвоните. Из первых уст оно как-то поприятнее. 8017-363-1013.
2: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В первом квартале 2026 года реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщает Белстат. Основной источник по-прежнему оплата труда, почти 65,5%. Еще 7% составляют доходы от предпринимательской деятельности. Самый высокий рост доходов зафиксирован в Минской области 8,6%, самый низкий в Гомельской чуть более 5%. Литва не планирует прекращать автобусное сообщение с Беларусью, пока не получит соответствующих сигналов от своих спецслужб. Вильнюс готов прибегнуть к крайним мерам только в том случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля. Ранее решение по этапному прекращению регулярного автобусного сообщения с Беларусью, начиная с февраля текущего года, приняли власти Латвии. Вирусолог предупредил о риске мутации хантавирусов. По словам специалистов, в будущем будут возникать разные варианты, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку. Вирусолог подчеркнул, что риск распространения остается низким. К тому же в настоящее время хантавирус не представляет такой угрозы, как коронавирус. Меж тем более 80 человек скончались на фоне вспышки вируса Эбола на северо-востоке Конго. Ранее Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщал о 13 подтвержденных случаях заболевания, а также 4 летальных случаях. Многие жители и гости региона не придерживаются элементарных мер предосторожности, не используют маски и средства дезинфекции. Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка Эболы в Конго и Уганде является чрезвычайной ситуацией и представляет опасность для других стран.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: По всей стране на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, пройдут грозы и сильные ливневые дожди. Метеорологи отмечают, что местами возможны шквалы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Минске сегодня облачно с прояснениями, дождь, временами сильная и гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Это Радио Рокс. Для тех, кто только что проснулся, сообщаю точное время. 9 часов и 6 минут. Сегодня в студии я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина. И мы решили выяснить сегодня, на какие самые безбашенные, безумные, отчаянные поступки вы, друзья, шли ради любви. Ведь когда накрывают чувства, логика действительно отключается напрочь. Кто-то срывается на машине в другую страну среди ночи, кто-то делает татуировки с именами, о которых потом жалеет, а кто-то ради второй половинки кардинально меняет свою жизнь.
1: Но и неудивительно, что про такие поступки снимают фильмы, сериалы, да, и их пытаются увековечить. Вот смотри, какая история есть замечательная. Про нее еще фильм не сняли. Одна итальянка по имени Виктория поехала отдыхать в Марокко. Ну, стандартный отпуск, отдых. Там познакомилась с местным красавцем. Звали его Паскаль. В общем, полюбили друг друга. Ну, понятно, что курортный роман должен закончиться. Девушка уехала, но Паскаль был не из тех парней, которые упускают свое счастье. Он решил не сдаваться и отправился в Италию пешком из Марокко.
2: Да.
1: Марокканцу пришлось пройти 2700 километров ножками своими и износить 7 пар туфель за это время. Но дело того стоило. В конечном итоге любимая, когда узнала, какие испытания он из-за нее преодолел, согласилась стать его женой. Вот как вам история? Дед и бабка потом будут ее рассказывать своим внукам, а?
2: А я сейчас думаю, вот бы хорошо у нас тут проэкспериментировать, а? Слабо кого-нибудь?
1: Расстояние не те, скажут наши мужики. Не на электросамокате, да?
2: Ой, насмешили, но история потрясающая. У Сереги вот все просто. Ночевал на лавочке у дома любимой. Сейчас она моя жена. Вся история уместилась ровно в одну строчку. Но сколько воспоминаний, Сережа.
1: Какой карьерный рост от лавочки до квартиры.
2: О чем разговор?
1: А вот пишет нам Олег. Мне 39 лет, не стесняюсь говорить о своем возрасте. И как я познакомился со своей нынешней любимой. Чтобы впечатлить ее, станцевал стриптиз в баре на барной стойке. Скажу сразу, я не атлет. Сломал стойку в одном месте. С меня потом высчитали ущерб. Но она расхохоталась и дала номер. Теперь мы женаты. Вот так иногда и юмором. Надо быть смелее мужчин. Вот с Олега примеры берите.
2: Вот еще один Олег из Гомеля. Привет, ребята. На первом курсе продал свой единственный мопед, чтобы купить девушке огромного, опять же, плюшевого медведя. Ребят, ну на самом деле, оно, конечно, романтично. Во-первых, места много занимает, а во-вторых, страшный пылесборник. Ну, это я вам как хозяйка говорю. А, ну, вообще, когда-то, когда вот любовь, то тогда, наверное, да. Медведь до сих пор у тещи на даче пылится. А вот мопед, жалею, на даче пригодился бы.
1: Муж-герой, надо медаль такую вручать, потому что каждый мужчина знает, что для него машина и, или мопед, или мотоцикл. Это больше, чем любовь.
2: Ну, оценила, стала ведь женой. Смотри, значит, действует. Друзья, еще больше истории ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. Пишите, пожалуйста.
1: Также не забывайте про страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну и звоните. Хочется живую историю услышать в эфире. 8017-363-10-13.
0: Рокс. На подъеме. Наши песни

0: на подъеме.
1: Ну и буквально через 6 минут, друзья, приглашаем вас погрузиться в мир кино, потому что в это время мы заседаем в Рокс-кинотеатре, и сегодня...
2: Что завезли в наш кинотеатр сегодня? Удиви-ка нас всех.
1: Вот сейчас удивлю, так удивлю. В общем, это единственная комедия этого режиссера. После смерти Бодрова он долгое время ничего не снимал, был в глубокой депрессии. Вот Алексей Балабанов решил снять эту комедию, хотя до этого комедии не снимал. И вот такой концентрации известных людей и актеров в одном фильме, ну, редко где вспомнишь. Фильм «Жмурки» у нас сегодня на повестке.
2: Замечательно. Друзья, кто вспомнил, кто хочет сегодня пройти вот эту викторину из 5 вопросов, приходите к нам в студию 8017-363-1013. Буквально через 6 минут встречаемся.
0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса «Индекс.Карты», ситуация на столичных дорогах улучшается. Уже 4 балла, местами лишь небольшие затруднения есть.
2: Да, на 12 минут можно застрять на МКАД на отрезке пути от Раубичской до Долгиновского тракта.
1: 13 минут потеряете на Мясникова, Немиге, от улицы Максима Богдановича Советской до Веры Харужей.
2: На 9 минут застрянете на проспекте Независимости от Энгельса до площади Победы.
1: И небольшой затор есть на Академической улице, улице Сурганова, от переулка Козлова до Куйбышева.

0: Реклама.
1: Bell Автомаркет.
0: Продажа авто.
1: Bell Автомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Автомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Bell Автомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49. Готовьте! С удовольствием! На 21 век Бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.
0: Радио Рокс.
6: За ней сквозь пресс.

0: про кино.
1: Переходим к кино, друзья. Ждем героя, который появится в нашей студии по номеру 8017-363-1013. Ждем того, кто смотрел.
2: Доброе утро. Уже кто-то появился. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Ай, давайте знакомиться. Как зовут вас?
3: Михаил меня зовут.
2: Миш, очень приятно. Смотрели фильм?
3: Конечно, не один раз.
2: Ой, здорово, как.
1: Ну, если смотрели, вам будет интересно узнать, что герой Дюжева не просто так вот этот образ этого персонажа создал, потому что Балабанов его позвал в баню. Дюжев приехал с Алексеем в баню, и Балабанов познакомил его с настоящими бандитами и с авторитетами. И говорит, вот ты смотри на вот этого огромного мужика. У него такая челюсть широкая была, рассказывает Дюжев, а голова небольшая, огромные плечи, тяжелые руки. И вот Балабанов сказал, вот это твой персонаж, ты за ним наблюдай. И действительно было интересно смотреть на этого человека, пишет Дюжев. Ему такое чувство, что было сложно думать, потому что он был таким молчаливым и только реагировал на анекдоты и смешные истории в банной компании.
2: Ну, это уже неплохо, я хочу сказать.
1: Вот тебе, пожалуйста, готовый персонаж из жизни, да? Что и подтверждает то, что Балабанов был гением своеобразным, и вот эти образы, которые появлялись на экране, были настолько
2: яркими,
1: любимыми,
2: да,
1: и узнаваемыми.
2: Ну что, 5 вопросов, 10 ответов. Миша, лично я болею за вас. Ребята, погнали.
1: Первый вопрос. Как звали главных героев-неудачников, которых сыграл Панин и Дюжев? Серега и Саймон или Штепсель и Тарапунька?
3: Серега и Саймон.
2: Есть!
1: Да, верно.
2: Браво!
1: Второй вопрос. Какой предмет преступники постоянно пытаются найти и поделить? Золото в слитках или кейс с запрещенными веществами?
3: Запрещенные вещества.
1: Верно, верно. Третий вопрос. А как же зовут персонажа Никиты Михалкова, который играет и у которого есть сын Вадик? Михалыч или Потапыч все-таки?
2: Или Потапыч, а?
3: Михалыч.
1: Точно. Михалыч, даже Вадик знает, что даже это Михалыч. Да.
3: Да.
1: Ну, мам, заругает. Четвертый вопрос. Что внутри папки, с которой никогда не расстается Серега? Свинцовая пластина или книга о здоровой и вкусной пище?
3: Да-да-да, пластина там была.
1: Да, он наспор выигрывал при помощи этой пластины в русскую рулетку. И последний вопрос. Чем завершается все-таки фильм «Жмурки»? Серега и Саймон уходят в монастырь или Серега и Саймон становятся депутатами?
3: Ну, как бы, да, они уважаемыми людьми становятся.
1: Уважаемыми людьми. Стоп, игра!
2: Замечательно.
1: 5 из 5. Моргнуть не успели.
2: Вообще, вы просто Шумахер какой-то, Михаил. Передавайте приветы.
3: Ну, в первую очередь, вам привет. Спасибо за прекрасное утро. Вот, всегда весело.
1: Спасибо. Хорошо.
3: Ну, и всем привет, кто меня узнал.
2: Миш, теперь вас знает вся страна. У вас потрясающая энергетика. Вот лично я буду вас ждать у нас в гостях еще. Придете?
3: Отлично, ну, конечно.
2: Тогда договорились. Все. Спасибо.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Воздушное пространство Литвы вторгся, а потом упал на ее территорию украинский беспилотный летательный аппарат. Его не зафиксировала система воздушного контроля. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в Беларуси. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступать можно на любую специальность. В связи с ухудшением погоды МЧС предупреждает о риске обрыва линии электропередачи и падения деревьев. Шквалистый ветер может повредить рекламные щиты, кровли и слабо укрепленные конструкции. Рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от пребывания на улице в период неблагоприятных явлений.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Средством связи изначально было и знаменитое тирольское пение – йодль. Таким образом общались друг с другом австрийские и швейцарские горные пастухи. Продолжаем рассказ о неординарных средствах связи.
2: Все про все.
3: Гуанчи, это коренное население Канарских островов, используют так называемый гомерический свист. С помощью свиста можно передавать сообщения на расстояние до 5 километров.
1: Ничего себе!
3: Да.
1: А вот в 18 веке в Европе появились зеркальные телеграфы. Фактически для связи с помощью сложной оптической системы просто запускали огромных солнечных зайчиков.
3: Красиво!
1: Да.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
2: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Арлекин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах сейчас оценивается в 2 балла. Дороги в Минске почти свободные.
2: Ну и придется чуть-чуть притормозить на проспекте газеты «Звезда», улице Янки Брыля от любимого до Льва Сапеги.
1: На проспекте Пушкина от Тимирязева до улицы Притыцкого те же 6 минут потеряете.
2: Кальварийская улица Притыцкого от проспекта Машерова до проспекта Пушкина двигается со скоростью всего 22 км в час.
1: И скорость 18 км в час. Так движется медленно поток на Козлова на проспекте Машерова от улицы Платонова до Куйбышева.
2: Но если в автомобиле вашего, в салоне вашего автомобиля играет радио «Рокс», наверняка вам вот эти все остановки, ну, в принципе...
1: Нипочем.
2: Нипочем, да, друзья. Оставайтесь с нами на радио «Рокс».
0: Пароль.
1: Кто сегодня будет разгадывать пароль? Я думаю...
2: Я?
1: Конечно, по
2: да?
1: блеску глаз
2: Можно?
1: Определили участника.
2: Хорошо.
1: Наташ, снимай наушники, а мы слушаем слово «пароль».
0: Пароль «месяц».
1: Ага. По простому пути можно пойти, а можно усложнять подсказки. Но это уж как вы решите. Вайбер 699-1021 с кодом 33. Также в вашем распоряжении есть наш телефонный номер 8017-363-1013.
2: И кто-то им уже воспользовался. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Наталья.
2: Здравствуйте, тезка. Подскажите, пожалуйста.
3: Наташенька, луна.
2: Луна.
1: Луна.
2: Ой. У меня сразу,
1: цветы,
2: знаешь,
1: цветы.
2: Что угодно. И сразу почему-то
1: луна.
2: Жвачка Love Is.
1: А-а-а.
2: Они сидят, знаешь, на скамеечке, она ему голову на плечо, а там луна. Ой, так, что же мне сказать? Луна, ну, светило, наверное.
1: Светило.
2: Светило.
1: Светило.
2: Оно мое.
1: Ну, по крайней мере, не, ты сегодня не светила разгадывание пароля, это мы уже
2: Спасибо,
1: выяснили.
2: Спасибо, комплимент
1: ну,
2: отвешен.
1: Нет, светило с первого раза обычно отгадывает. Но это не страшно, мы идем дальше, опираемся на наших слушателей, которые уже готовы помочь. Доброе утро.
2: Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А кто это
4: Эдуард,
2: нам позвонил?
4: Эдуард.
2: Эдуард, расскажите, что вы мне подскажете?
4: Год.
2: Год. А, ну вот. Это календарь, ребят. Лунный календарь.
1: Лунный календарь мог бы быть, если бы не другое слово у нас пароль прозвучало в эфире. Да. Год, запоминай, луна, хорошо.
2: Так.
1: Близок
2: Ладно.
1: Локоток, да не укусишь,
2: да,
1: как
2: вот
1: говорится.
2: Точно не укусишь. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Вас
1: доброе,
2: как
1: доброе.
2: Зовут?
5: Елена.
2: Лен, подскажите.
5: Наташенька, январь.
1: Январь.
2: Месяц.
1: Победа!
2: Слушайте, аж укололи меня. Лена, какая подсказка классная.
1: Хорошо, хорошо.
2: Ребята творчески отнеслись, видишь, пошли к небесным
1: Вокруг
2: светилам.
1: Вокруг да около,
2: ну,
1: да?
2: Хорошо, спасибо. Это как раз тот случай, когда вот красивые подсказки сложились в правильный ответ. Правда,
1: Правильно.
2: С третьего раза, но тем не менее.
1: Ну, как говорится, хороша подсказка к паролю.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограмм и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 18 месяцев всего от 105 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: на подъеме.
1: Сегодня о любовных подвигах говорим, друзья. Ну, точнее, какие безбашенные поступки вы совершали ради любви. И я посмотрел, что мужчины у нас романтики. Слушатели радио Рокс, так точно. Ну, знаешь, вот история. Как тебе такая история? Пишет нам Николай. А я однажды в молодости спрыгнул с моста в реку наспор, чтобы доказать свою смелость любимой. Она вот смотрела.

0: Посмотрела на меня, выплыл сам. Телефон, кстати, утонул мобильный. Потом она извинялась, было обидно, но вместе так и не остались. Ну, наверное, посмотрела, что человек решительный, горячий, может быть, отпугнул.
1: Скорее, это может быть даже как какого-то рода дурость, потому что...
0: Безрассудство.
1: Безрассудство, да. Ну, может быть, это ее напугало, а может быть, просто, друзья, не сложилось.
0: И никакой мост тут не поможет, если нет химии какой-то.
1: Если нет химии, точно нет. Викторович нам написал: ради любви было столько сделано, что чудом все закончилось хорошо. И тут, знаете ли, 4 пункта. Первый. Нарвал букет цветов на клумбе перед цирком. Поступок. Еле убежал, видимо, от милиции. Когда каштаны распустились, залез, сорвал и подарил с самой верхушки дерева эту свечку, цветок. Вот такой романтик наш Викторович. На улице Красное было, может, и сейчас есть, общежитие мединститута. К любимой по водосточной трубе на третий этаж лез. Правда, на втором окне открыли и уже через коридоры пробрался мимо вахтерши. Но тоже такое было. Ну и четвертое. С преподавателем на кафедре в универе жены договорился, чтобы не губили ее за пропуски. Она все позже выучила и сдала. Много чего. Всего и не упомнишь уже. Но тут самое главное написано. Жена.
0: Вот.
1: Все сложилось.
0: Цель,
1: Викторович,
0: достигнута.
1: Спасибо. Чудесно.
0: Ну и знаешь, еще вызывает уважение, когда мужчина меняет свой образ жизни из-за любви и готов в огонь и воду за любимой. Вот есть у нас такой человек. Валерий написал: я вот в свое время бросил стабильный бизнес в столице, уехал за ней в деревню без света и воды. Сейчас держим коз. Она счастлива. Есть своя большая дружная семья. Друзья порой в тот момент крутили пальцем у виска. А я просто любил. Вот так, пожалуйста.
1: Слушайте, любви вообще все покорно, все покоряется.
0: И города, и деревни, и городские поселки.
1: Оля нам написала из Минска. Привет, Андрей. Привет, Наташа.
0: Доброе утро, Оля.
1: А ради парня я научилась готовить борщ за одну ночь по видеоурокам. Ну да, когда ты этого никогда не делал, наверное, это сложно. Хотя до этого умела только чайник кипятить. Пальцы порезала, всю кухню свеклой уделала, но парень до сих пор со мной живой, кстати, и сытый.
0: Вот,
1: Олечка,
0: так вот.
1: Вот главное, что живой и сытый, и любящий. Вот это, пожалуй, самое главное.
0: Ну и вот есть сообщение от Елены. А я попросила всех знакомых и незнакомых в соцсетях отправить ему открытки с добрыми словами на день его рождения. И пришло, на секундочку, 847 открыток со всех концов мира, кстати. Вот мы уже женаты 8 лет. Представляешь, что там народно-поздравительная программа «Был бы повод», когда любишь, можно и не такое сотворить.
1: Я вот думаю, куда все влезли? Вот почтовый ящик какой величины у этого человека?
0: Растянутый, так точно.
1: Спасибо, друзья, отличные истории. Давайте послушаем немного хорошей музыки. В следующем часе после выпуска новостей обязательно встретимся. Не останавливайтесь, продолжайте писать свои истории на наш вайбер 699-102.1 с кодом 33.
0: На странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
1: А еще лучше позвоните 8017-363-1013.
2: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Воздушное пространство Литвы вторгся, а потом упал на ее территории украинский беспилотный летательный аппарат. Его не зафиксировала система воздушного контроля. Министр обороны Литвы обратил внимание, что с учетом полетных характеристик малой высоты и большой скорости, обнаружение беспилотников создает проблемы. Этот дрон упал в восточной части Литвы и разбился в поле. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в Беларуси. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено. Поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты пункты во всех регионах. Задать интересующие вопросы и уточнить все детали оформления можно по телефонам горячих линий. Они организованы в каждом регионе. В связи с ухудшением погоды МЧС предупреждает о риске обрыва линии электропередачи и падения деревьев. Шквалистый ветер может повредить рекламные щиты, кровли и слабоукрепленные конструкции. Рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от пребывания на улице в период неблагоприятных явлений. Более 7 тысяч человек эвакуированы из-за землетрясения магнитудой 5,2 на юге КНР. 3 человека числятся пропавшими без вести. В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. 4 человека госпитализированы.
1: Погода.
0: По всей стране на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, пройдут грозы и сильные ливневые дожди. Метеорологи отмечают, что местами возможны шквалы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Минске сегодня облачно с прояснениями, дождь, временами сильная и гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, привет тем, кто крутит баранку и ловит нашу волну. На часах 10:07 самое время передать приветики. Ребят, как там у вас? Настроение нормальное? Несмотря на то, что в Минске хмуро, надеюсь, у вас на душе солнечно и легко, потому что мы рядышком с вами. А вам спасибо за то, что и вы не изменяете нам, а по-прежнему сидите на нашей волне.
2: Ну, по заветам Кашпировского даем установку на добро и лучики позитива вам отправляем. А сегодня говорим про безбашенные поступки, которые вы совершали ради любви. И вот вам как такая история, друзья. Греческий миллиардер Аристотель Анасис преподнес своей возлюбленной известной оперной певице Марии Каллас. В общем, он принес Марии Каллас самую дорогую в мире открытку на День всех влюбленных. Почему такой дорогой был подарок? Потому что открытка сделана из золота, инкрустирована бриллиантами и изумрудами. И, казалось бы, дорого все. Надо в какую-то упаковочку это все красивую завернуть. Упаковкой для подарка стала норковая шуба. Как тебе такой размах? Это не к тому, что нужно какие-то колоссальные средства вкладывать, да, для того, чтобы казаться гусаром и героем.
1: Слушай, ну это гораздо проще, когда у тебя, знаешь, счет в банке полон.
2: Ресурсы позволяют?
1: Конечно. Ты можешь себе, знаешь, и пофантазировать, и вот такие изыски подарить. А ты попробуй чем-нибудь удивить
2: барышню. На айфон насобирать при обычной зарплате, да,
1: или, например, сделать, как Дима из Бреста. Дим, вам привет, огромный вот респект и уважение, как говорим мы.
2: За что?
1: Мой самый безумный поступок, я ради любимой, Андрей, бросил курить за один день.
2: Ну, молоток.
1: И уже 15 лет ни одной затяжки.
2: Ну,
1: считаю,
2: понимаю
1: это настоящим
2: вас
1: экстремальным подвигом. Знаете, курильщики точно оценят, правда?
2: И в бюджет, знаешь, экономит. Хороший шаг. И для здоровья полезно. Ну, а вот есть еще такая история от Натальи, которая обожглась, сделав широкий поступок ради любви. В общем, уволилась с работы, пишет Наталья. Работа была очень хорошая, оплачиваемая, чтобы переехать к нему в другой город на съемную квартиру. А через месяц он сказал, что не готов к серьезным отношениям. Теперь вот работаю бариста. Ну, я думаю, свет в конце тоннеля есть. Этот ваш поступок не останется вселенной незамеченным, и впереди только счастье и любовь.
1: Ну, я тоже так надеюсь. Прям тезку жалко. Так, Едвига Ивановна нам написала. Я, будучи еще в 8 классе, влюбилась в мальчика. Ради него совершила такой поступок. Я была участницей школьного хора, а он нет. И вот на какой-то праздник наш хор должен был уехать выступать куда-то. А мой мальчик попросил меня не ехать, а пойти с ним в кино. И я поехала с ним в кино. Потом меня вызвал директор школы на ковер, и я получила такой нагоняй, мам, не горюй. Но все выдержала ради моего друга Вити.
2: Вот так, ставки ради Вити были высоки, можно
1: это
2: сказать.
1: Это точно.
2: Ну и Анна пишет, я покрасилась в розовый, сделала татуировку с его именем на запястье. Через неделю он уехал в армию, как водится, потом забыл мой номер, татуировку, кстати, лазером, потом сводила, было больнее, чем расставание.
1: Да, Елена написала, ну тут, да, безбашенный точно поступок. Июль, свадьба дочери, мы встречаем жениха у порога, невесту спрятали, торгуемся с гостями, а жених с невестой уже позади стоят. Он по пожарной лестнице забрал на четвертый этаж. Вот такой подвиг ради любимой.
2: Хитрость она в этих делах тоже приветствуется.
1: Это точно. Друзья, не останавливайтесь. По-прежнему присылайте свои истории на наш вайбер 699-102.1 с кодом 33.
2: Забрасывайте сообщениями нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
1: А еще лучше звоните и рассказывайте 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: А мы находимся где-то посреди майских дождей, друзья. Но это не уменьшает нашу радость и...
2: От встречи с вами,
1: не ухудшает прям, настроение, это точно.
2: Прям по курсу у нас шлягер-шоу. А что это значит? А это значит, что мы послушаем отрывок из песни, так, но не узнаем ее с первого раза, потому что над этой песней потрудился искусственный интеллект. Да, слова остались те же, но мелодии, гармонии и даже стиль музыки меняется порой таким образом, что какое-то новое произведение рождается здесь у нас.
1: А я скажу, что у нас никогда не меняется. Это номер телефонной студии 8017-363-1013. Через 5 минут приходите, ждем вас.
0: Дорожная обстановка.
2: 2 балла. Вот так вот оценивают ситуацию Яндекс.Карты. И посмотрим, какие же затруднения есть сейчас на дорогах.
1: На Красной улице, улице Якуба Колоса от Веры Харужей до Калинина. Время проезда этого затруднения.

0: Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
10: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а подарки для эфира приготовил производитель косметики и средств гигиены доктор Дина.
2: Адрес сайта dinacare.by. Продукция доктор Дина обеспечивает высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. Доктор Дина, свобода движения. Свободно, друзья, движемся по эфиру, дозваниваемся к нам в студию по телефону 8017-363-1013 и отгадываем песню.
1: Одну известную композицию мы уже загрузили в наш искусственный интеллект для того, чтобы он ее переделал до неузнаваемости. Но мы же тоже ведь лыком не шиты. Придем сейчас в студию, отгадаем по тексту, кто эту песню исполнил и как она называется, и подарок заберем. Я так вот думаю.
2: Ну, это с кем ты придешь в эту студию? И кто тебе отдаст?
1: Это я алгоритм действий устанавливаю для нашего слушателя, который уже дрожащими пальцами набирает номер телефона 8017-363-1013.
2: Да, песня сегодня очень-очень известная, друзья. Вообще несложная. Я надеюсь, что вы ее отгадаете вообще с первого раза. Исполнительницу знаете хорошо. Периодически ее песни крутятся на нашем радио. Не так часто, как раньше, конечно, но тем не менее.
1: Ну, а если дозвониться не успеете, буквально через 5 секунд мы наш вайбер потеребим, найдем из вайбера победителя и будем вручать ему подарок.
2: Да? Ну что, может быть, сыграем на вайбере или все-таки дождемся нашего слушателя?
1: Давайте так.
2: 4 секунды даем?
1: 4 секунды. Ребят. И после этого третий на вайбере будет объявлен победителем.
2: Здравствуйте.
1: Да? Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
3: Меня зовут Лариса.
2: Ларис, вы нас хорошо слышите?
3: Да, хорошо.
2: Замечательно. Тогда давайте послушаем песню и попробуем отгадать, что за песня и кто исполняет. Поехали.
3: Попробуем.

0: Так.
1: Приятно ли быть победителем или проиграть? Вот наша дилемма.
0: Что скажете?
2: Ой, нет, до победы далеко. И, наверное, может быть, что-то у меня никаких нет предположений.
0: Ну, давайте попробуем все-таки, ну, хотя бы разобраться.
2: Слова вроде знакомые, но никак.
1: Короткая стрижка у исполнительницы.
0: И как приятно быть женой, она говорит. Про что может петься в этой песне?
2: Вот. Она, ну, наверное, о счастливой семейной жизни.
1: А как-то, если слова поменять местами, как-то одной фразой сказать? Счастливая семейная жизнь, это что?
0: Ну, именно для кого?
1: Для любого человека.
0: Для половинки для женского рода.
1: Женской, да? Половины человечества.
0: Да.
1: Чего вот женщина
2: женское
1: хочет?
2: Женское счастье.
1: Да, так. Да.
0: Женское счастье. Вот с названием мы уже разобрались.
1: Понимаете, к чему мы ведем? Название песни «Женское счастье».
2: Да,
1: да, да.
0: Так, ну а кто исполняет?
2: Ой, так кто? Овсиенко?
0: Ну, конечно.
3: Женское счастье было.
2: Это только благодаря вашей помощи.
1: Ну, по традиции,
0: ну, а
1: наверное...
0: больше ничего и не надо. Наша помощь, прямой эфир и наши гости. И вот эти аплодисменты.
1: Вот оно, ваше счастье.
0: Спасибо большое. Хотите передать привет?
2: Спасибо, да.
0: Давайте.
2: Ну, я хочу пожелать всем хорошего настроения, несмотря на пасмурную погоду. И ждем лета.
0: Еще как ждем. Ну а вы оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Спасибо за игру.
4: На подъеме. Рокс.
5: 19:30 на радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. К 2030 году количество зарядных станций для электромобилей может превысить 10 тысяч. «Белоруснефть» связывает такие планы с высокими темпами развития зеленого транспорта. У берегов популярных курортов Египта резко выросло число акул. По сообщениям СМИ, морские хищники стали чаще подплывать к туристическим зонам Хургады и Шарм-эль-Шейха с началом курортного сезона. Исполком Международной федерации гимнастики снял все ограничения с российских и белорусских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном.
4: Погода.
5: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Мы все помним невероятные приключения королевских мушкетеров во главе с Д'Артаньяном. А ведь, по сути, друзья, Александр Дюма описывает работу курьеров. Да-да, мушкетеры действительно использовались при французском дворе для передачи важных посылок и сообщений. Сегодня неординарные средства связи.
2: Все про все.
3: Одно из первых средств связи в истории – это сигнальные огни. Они встречаются в Древнем Китае, у индейских племен и у древних греков. Именно с помощью огня и дыма в Микены передали сообщение о падении Трои.
1: Письма инков выглядели как сложная композиция из узелков и шерсти. Значение имели число нитей, форма сплетений и даже цвет. Разносили такие письма специальные почтальоны на службе императора.
3: А на Сицилии применялся своеобразный водный телеграф.
1: Это как?
3: Принимающая станция лила воду в сосуд до тех пор, пока не видела световой сигнал от передающей станции. После чего нужно было посмотреть, до какой же отметки налилась вода, и вот так вот каждая отметка имела свое значение.
1: Ничего себе, как интересно.
3: Оригинально.
1: Да. Письма в бутылках являются более надежным способом связи, друзья, чем мы думаем. Ведь ход многих течений давно известен, и с их помощью можно было надежно доставлять послание. Великобритания, например, была даже специальная должность откупорщика таких бутылок, который доставлял послание лично королеве.
3: Ну а коренное население Канарских островов Гуанчи использует так называемый гомерический свист. С помощью вот этого самого свиста можно передавать сообщения на расстоянии до 5 километров.
1: А как вам зеркальные телеграфы, которые появились в Европе в 18 веке? Друзья, да, были и такие. Фактически для связи с помощью сложной оптической системы пускали огромных солнечных зайчиков.
3: В общем, друзья, если захотите оригинально связаться со своими родными и близкими, вот вам, пожалуйста, набор способов.
1: Пользуйтесь.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды предупреждают, на этой неделе в делах важен системный подход. Рабочие задачи могут иметь двойное дно, поэтому успех ждет тех, кто готов к глубокому анализу и не боится сложностей.
0: Гороскоп.
1: Овны. Неделя перемен. Возможно, встряска, которая разрушит что-то старое и привычное, но зато освободит место для нового. Вы справитесь.
2: Здорово, дорогие тельцы. А вот вы позаботьтесь сегодня о себе. Это даст вам силу и смелость смотреть в будущее. Перемены могут прийти через отказ от старых привычек.
1: Близнецы. Возможно, временная путаница в информации или логистике. Но вам нужны новые знания, прежде чем действовать дальше. Поэтому учитесь.
2: Раки. Неделя укрепления отношений и обсуждения дальнейших планов с вашим партнером или супругом. Ваши задумки окажутся осуществимыми. Здорово!
1: Львы. Возможны конфликты, но они выведут вас на новый уровень отношений и ощущения себя. Вы измените реальность в свою пользу. Поздравляю!
2: Девы. Полагайтесь сегодня только на себя. Возможно, ощущение незащищенности и одиночества, но оно будет временным. Да, и не верьте слухам.
1: Весы. Неделя получения денег и завершения больших дел. Но берегитесь соблазна быть нечестными. Тайное обязательно станет явным.
2: Скорпионы. Изменения возможны только через силу. У вас будет для этого энергия, так что можно попробовать. Не уклоняйтесь от борьбы.
1: Стрельцы. Неделя важных разговоров и построения серьезных планов. Будьте честны с собой и со своими близкими.
2: Козероги. Неделя уюта, радости и простых дел для вас наступает сегодня. Маленькие удовольствия будут более близки вашему сердцу, чем большие эмоциональные всплески.
1: А вот у водолеев возможно получение скрытой ранее информации и изменения в семье. Хороший момент, кстати, для того, чтобы решить вопросы семейного имущества.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, интуиция даст сбой. Да, так бывает. Придется пробиваться через препятствия и недопонимание. Полагайтесь на конкретные действия, а не на слова. Ну что ж, друзья, и пусть этот день принесет всем знаком зодиака радость, хорошее настроение и, конечно, успех. Без исключения. Радуйтесь жизни, все будет нормально.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, друзья, сегодня в течение всего эфира вспоминали те самые истории, которые, от которых просто сносило крышу. И спасибо за то, что делились с нами. Любовь — дело такое. Вот еще парочка из них.
2: Ну вот иногда вот эта романтика приводит к курьезам и каким-то проблемам. Алина написала: спела своему возлюбленному песню на корпоративе перед всем офисом и коллективом под гитару. Вроде романтично, вроде классно, но оказалось, что он встречается с начальником. Пришлось уйти с работы с песней и трудоустроиться в другую компанию, что было непросто.
1: Так, вот ладно.
2: Нужно проверять вначале справочки.
1: А чем закончилось? Вы все-таки вместе или...
2: Вряд ли.
1: Ай, как бывает.
2: В разных коллективах.
1: Ну, я хочу сказать, значит, любовь была не настоящая.
2: Может быть.
1: А вот Игорь из Гродно нам, смотри, что написал. Утренний привет вам, ребята. Ради своей будущей супруги уехал за ней на Сахалин, хотя сам коренной гродненец. Прожили там 3 года в мерзлоте, а потом она сказала: что-то мне холодно, поехали обратно в Беларусь. Вернулись, любовь греет. Вам большой привет. Спасибо большое, Игорь, Гродно. Молодцы, ребята.
2: Покруче декабристов тут история.
1: Это
2: да,
1: точно.
2: Такие расстояния огромные. Ну, и если вы, друзья, думаете, что жалко денег на романтические поступки, вот следующая история вас, наверное, переубедит. Один лондонский служащий потратил все свои сбережения, чтобы оплатить собственное признание в любви. А как это получилось? В течение 4 часов каждые 2 минуты его нежные слова и признания высвечивались на новостном табло на улице Пикадилли, одной из самых оживленных улиц Лондона. Сколько за рекламу отдать пришлось, тут история умалчивает, но это были колоссальные сбережения нашего героя, о которых он совершенно не жалел в тот момент.
1: Ай, классно. Друзья, ну что, наше эфирное время подошло к концу. Мы сегодня знатно посмеялись, поностальгировали, читая ваши любовные безумства. Мораль сегодняшнего утра абсолютно проста. Даже если ваш романтический порыв закончился порванными там штанами или невкусным борщом, это все равно было круто, потому что это жизнь. Любите, дурачьтесь, будьте счастливы и не бойтесь быть искренними. Ну, а Радио Рокс никуда не уходит. Впереди нас ждет еще много правильной музыки и свежих новостей.
2: Ну, знаешь, Наташа, это тот случай, когда даже добавить нечего. Хорошего вам дня, услышимся завтра.
1: А последние 4 часа с вами были мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме». Я Наташа Ладыгина.
2: И я Андрей Симович.
1: А вот теперь точно пока.
0: На подъеме.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. К 2030 году количество зарядных станций для электромобилей может превысить 10 тысяч. Белоруснефть связывает такие планы с высокими темпами развития зеленого транспорта. Если еще 10 лет назад по белорусским дорогам ездили примерно 100 электрокаров, то сейчас зарегистрировано 54 тысячи, из которых 22 тысячи в столице Беларуси. Предполагается, что к 2030 году количество электромобилей в нашей стране увеличится до 300 тысяч. Прежде всего, ЭЗС востребованы в густонаселенных районах, где много магазинов, торговых центров, административных зданий и парковок. У берегов популярных курортов Египта резко выросло число акул. По сообщениям СМИ, морские хищники стали чаще подплывать к туристическим зонам Хургады и Шарм-эль-Шейха с началом курортного сезона. Власти уже потребовали, чтобы в штате каждого отеля обязательно работал квалифицированный спасатель. Вдоль береговой линии организовали дежурство моторных лодок. От персонала требуют навыков оказания первой помощи. На днях одна хищница заплыла в туристический район. Местные власти временно закрыли пляжи, чтобы поймать и уничтожить двухметровую рыбу. Власти объяснили это тем, что ранее в том же районе целый день плавала тигровая акула и не покинула акваторию самостоятельно. Снижение рождаемости в мире связано с распространением смартфонов. Аналитики отметили, что кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии резко пошла на спад с 2007 года. Во Франции и Польше в 2009 году, в Мексике, Марокко и Индонезии в районе 2012 года. По времени эти изменения соответствуют росту продаж смартфонов в упомянутых странах. Эксперты считают, что современная цифровая медиасреда оказала глубокое влияние на общество, что привело к сокращению числа романтических отношений. Представительницы белорусской художественной гимнастики выступят на чемпионате Европы в болгарской Варне под своим флагом и с гимном. Это будет первый крупный турнир с национальной символикой. Континентальный форум пройдет с 27 по 31 мая. Исполком Международной федерации гимнастики, напомню, принял решение о допуске белорусов и россиян к международным состязаниям с флагом и гимном. Это решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: По всей стране на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, пройдут грозы и сильные ливневые дожди. Метеорологи отмечают, что местами возможны шквалы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Минске сегодня облачно с прояснениями, дождь, временами сильная и гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Привет-привет всем слушателям Радио Рокса. С вами снова я, Юлия Кадушкевич, и могу всех обрадовать. Хороший денек начинается. А это значит, что прямо сейчас все пойдет как по маслу. И праздник сегодня отмечает, кстати, подходящий день встречи с прекрасным. Вы встретили меня, я встретила вас. Можем начинать праздновать. Скромно и со вкусом, правда? А еще сегодня Международный день музеев. Всех сотрудников и причастных к этому замечательному празднику от всей души поздравляю. Вы великие люди, и дело ваше великое и славное. А всем, кто сейчас на своих рабочих местах и не имеет возможности сходить в музей, можно устроить себе онлайн-экскурсию по любимым залам и присоединиться к празднованию. Ну или вечером дома взять краски и нарисовать каляку-маляку и порадоваться своему собственному гению. Пусть сегодняшний хороший денек будет полон маленьких чудес.
1: Наши песни

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс. Хороший денек продолжается, и сейчас я, Юлия Кадушкевич, расскажу о праздниках и датах этого дня. Дорогие друзья, предлагаю, выбирайте на свой вкус и присоединяйтесь к празднованию.
1: Удивительная вещь. События.
0: Как я уже говорила, сегодня день встречи с прекрасным и Международный день музеев, Международный день сирени, друзья, и день рождения майского жука. Еще сегодня отмечают день дворника и день розовой пантеры. Контрастно, но интересно. Родились великий Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик, философ. Он известен во всем мире как выдающийся автор цикла философских «Рубаи». Николай II, последний российский император из династии Романовых, правил страной до революции 1917 года. Батырхан Шукенов, советский, казахский и российский певец, музыкант, композитор, солист группы «А-студио». Помните эту известную песню? «Нелюбимая ждет меня у окна вечерами темными, как всегда у окна ждет меня». Немного грустная песня, конечно, но красивая. А по народному календарю сегодня Иринин день. Ирина рассадница, Арина капустница. Если в этот день погода переменчивая, значит лето будет теплым. А тогда как пышное цветение черемухи предвещает дождливое лето. Солнечная погода на Ирину рассадницу обещает хороший урожай зерновых. А если птицы вокруг замолчали, скоро будет гроза.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Вы на Роксе, это «Хороший денек», и с вами Юлия Кадушкевич с полезными мелочами.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Совет для дачников и не только. Если нужно вдруг что-то отмерить, а за сантиметром не набегаешься, можно сделать сантиметр из шнурка, заранее заготовить. Возьмите обычный тонкий шнурок длиной 50-60 сантиметров и сделайте на нем узелки через каждые 5 сантиметров. Или нанесите метки перманентным маркером через 1 сантиметр. Сложите в карман куртки, и гибкая линейка у вас всегда под рукой. Зубная паста для рук. Да-да, вы не ослышались. Перед нарезкой лука или чеснока потрите мокрые руки зубной пастой и смойте. Запах после этого в руки не въедается. Пробовала, друзья, работает. Правило одного движения. Каждый предмет дома должен требовать не более одного движения для уборки. Крышка кастрюли встает вертикально в подставку. Зубная щетка в стакан. Ключи в коробку для мелочей или ключницу. А если делать это на автомате, можно сэкономить уйму времени и при этом не страдать при генеральной уборке. Еще одно интересное правило – не открывать холодильник, когда вам грустно или скучно. Дайте себе 10 минут перед тем, как открыть холодильник. Лучше выпейте воды или сделайте 10 приседаний, помойте одну тарелку. Часто знаете почему? Оказывается, хочу переключиться, или хочу пить, или хочется чего-то, не знаю чего, а мы открываем холодильник и набираем лишние килограммы. А вот так, дорогие друзья, надеюсь, полезные мелочи будут для вас действительно полезными. Хорошего продолжения рабочего дня.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло супер зажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ночь скидок в Vascona. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, это Рокса, и хочу вас спросить, вы сегодня встречались с прекрасным? Может быть, посмотрели на небо, услышали любимую песню на Роксе, например? Ну или помечтали о чем-то? Если да, то отлично. А если нет, не страшно, у вас еще весь день впереди. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Дежурный, так сказать, по хорошему настроению. Я желаю вам легкого рабочего понедельника, а ваши прекрасные друзья пусть само вас найдет. Оно обычно приходит, когда его совершенно не ждешь. Главное вовремя заметить.
0: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В столице почти на 2 года перекроют улицу Мельника. Это передает агентство «Минск-Новости». Сквозное движение на участке планируют закрыть уже в начале июня. Ограничения связаны со строительством метро. На объекте будут демонтировать 2 тоннелепроходческих комплекса и возводить соединительный узел с действующей линией. В течение месяца подготовят соответствующие решения, после чего начнутся работы. При этом для местных жителей сохранят доступ во дворы. Заезды закрывать не планируют. Воздушное пространство Литвы вторгся, а потом упал на ее территории украинский беспилотный летательный аппарат. Его не зафиксировала система воздушного контроля. Министр обороны Литвы обратил внимание, что с учетом полетных характеристик малой высоты и большой скорости, обнаружение беспилотников создает проблемы. Этот дрон упал в восточной части Литвы и разбился в поле. Выдача договоров о целевой подготовке врачей стартовала в Беларуси. Процедура проходит в этом году по-новому. Заказчиком кадров выступает Министерство здравоохранения. Само же количество мест в вузах не ограничено, поступить можно на любую специальность. Для подписания договора открыты пункты во всех регионах. Задать интересующие вопросы и уточнить все детали оформления можно по телефонам горячих линий. Они организованы в каждом регионе. В связи с ухудшением погоды МЧС предупреждает о риске обрыва линии электропередачи и падения деревьев. Шквалистый ветер может повредить рекламные щиты, кровли и слабоукрепленные конструкции. Рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от пребывания на улице в период неблагоприятных явлений. Более 7 тысяч человек эвакуированы из-за землетрясения магнитудой 5,2 на юге КНР. 3 человека числятся пропавшими без вести. В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. 4 человека госпитализированы.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, дождь, временами сильный, гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Друзья, приветствую всех, кто слушает «Рокс» давно и кто только к нам присоединился. Хороший денек, и я, Юлия Кадушкевич, по-прежнему с вами. Сегодня, кроме праздников Дня встречи с прекрасным и Международного дня музеев, отмечают еще один интересный праздник. И это День розовой пантеры. Впервые его отметили 18 мая 2015 года разные увлеченные и творческие натуры планеты Земля. О как! Напомню, что розовая пантера – известный персонаж художественных и мультипликационных фильмов, любимый как детьми, так и взрослыми. Учредители праздника отмечают, что именно способность данного персонажа к нестандартному мышлению и практической реализации своих идей, а конкретно перекрашивание мира в розовый цвет, его юмор и позитивный настрой стали главными мотивами для учреждения этой даты. Ой, друзья, я за разговорами и не заметила, что наступил полдень. Время подумать о себе, о вкусной еде и, конечно, поднять себе настроение, сделав «Рокс» погромче. Приятного аппетита!

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» идет полным ходом. Собрала для вас удивительные факты со всего мира.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Самый тихий человек на Земле не издает звуков при ходьбе, дыхании и перевороте во сне. И кто же это? Это профессиональный ниндзя из Японии каскадер. На соревнованиях он прошел по скрипучему полу, не разбудив троих спящих судей. Микрофоны выловили только легчайший шорох ткани его одежды. Бесшумная походка, или как это называется, синобиаруки, давно уже стало известно как самая главная способность ниндзя. Идем дальше, друзья. Вы представляете, светлячки синхронизируют вспышки, а целыми рощами зажигаются и гаснут одновременно. Это называется синхронная биолюминесценция. Выглядит все это как новогодняя гирлянда, но вообще, друзья, удивительно, правда? Видимо, они так реагируют на опасность, но выглядит же как чудо. А вы знали, например, что существует невероятное озеро, где можно ходить по воде? Да. И это озеро Редба в Сенегале. Оно розовое из-за бактерий, а плотность воды такая высокая, что человек не тонет. Можно лечь и читать книгу. Красота! Хорошего продолжения рабочего дня, друзья, и только прекрасного настроения. Ну а далее для вас любимая музыка.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Одни

0: Это Рокс, хороший денек, и с вами Юлия Кадушкевич. И далее коротко обо всем на свете.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Друзья, вы знали, что свежевыжатый апельсиновый сок через 30 минут теряет 50% витамина С. При контакте с кислородом аскорбиновая кислота разрушается. Через час в стакане остается только сахар и вода. Видимо, поэтому все пьют его сразу, только приготовив. Это вам на заметку. У муравьев есть свои фермы и рабовладельцы. Вот так-то. Муравьи-амазонки воруют куколок других видов, а уже вылупившиеся в неволе муравьи работают на своих хозяев. Представляете, ужас? Что-то мне это напоминает. Еще интересный факт. В космосе железо не ржавеет. А ржавению нужен кислород и вода. В вакууме железо соединяется с другими элементами, но бурая коррозия не развивается. Итак, идем дальше. Огня боятся все живые существа на нашей планете. Но есть единственное животное, которое его не боится. Это коза. Да, козы не паникуют при виде огня и даже могут пастись на свежих пепелищах. У них нет условного рефлекса страха дыма, представляете? Крепкие нервы у ребят, скажу я вам.
1: Хороший денек на Радио Рокс. Наши песни.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
8: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, очередной музыкальный час на Роксе потихоньку завершается, а с ним и полдень близится к завершению. Кстати, вы знали удивительную вещь про полдень? Ровно в 12:00 солнце в южных странах стоит прямо над головой, и у предметов исчезают тени. Да-да, ни одной не остается, даже у высокого столба. Длится это всего пару минут, но выглядит как магия. А колодец, если в него заглянуть, становится виден до самого дна. Древние греки знали об этом и измеряли по теням окружность Земли. Очень интересно. Меня просто восхитил этот факт. Ну а далее в нашем эфире выпуск новостей, конечно, с песнями и плясками ворвется народно-поздравительная программа «Был бы повод». Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1. Пишите самые главные слова для своих любимых людей, передавайте привет и ждем, друзья!

0: все остальное не важно.
1: Радио Рокс.
2: Семья, жена и теща, мать твоя, и кактусы политы на окне, а где-то там доска с очами роща, которая ночами снится мне.

городская, кипучая, как в чайничке вода. И люди, радостно мечтая, бегут, бегут, а сами не знают куда.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси час дня.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. В первом квартале 2026 года реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси выросли на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщает Белстат. Основной источник по-прежнему оплата труда, почти 65,5%. Еще 7% составляют доходы от предпринимательской деятельности. Самый высокий рост доходов зафиксирован в Минской области 8,6%, самый низкий в Гомельской чуть более 5%. Литва не планирует прекращать автобусное сообщение с Беларусью, пока не получит соответствующих сигналов от своих спецслужб. Вильнюс готов прибегнуть к крайним мерам только в том случае, если ситуация в стране выйдет из-под контроля. Ранее решение по этапному прекращению регулярного автобусного сообщения с Беларусью, начиная с февраля текущего года, приняли власти Латвии. Вирусолог предупредил о риске мутации хантавирусов. По словам специалистов, в будущем будут возникать разные варианты, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку. Вирусолог подчеркнул, что риск распространения остается низким. К тому же в настоящее время хантавирус не представляет такой угрозы, как коронавирус. Между тем, более 80 человек скончались на фоне вспышки вируса Эбола на северо-востоке Конго. Ранее Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщал о 13 подтвержденных случаях заболевания, а также 4 летальных случаях. Многие жители и гости региона не придерживаются элементарных мер предосторожности, не используют маски и средства дезинфекции. Всемирная организация здравоохранения заявила, что вспышка Эболы в Конго и Уганде является чрезвычайной ситуацией и представляет опасность для других стран.
1: Погода.
0: По всей стране на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, пройдут грозы и сильные ливневые дожди. Метеорологи отмечают, что местами возможны шквалы с порывами ветра до 20 метров в секунду. В Минске сегодня облачно с прояснениями, дождь, временами сильная и гроза. Температура воздуха днем от 19 до 21 градуса тепла. В Гродно 16-18, в Бресте 17-19, в Гомеле 22-24, в Могилеве 24-26, а в Витебске до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс». Песни нашей страны.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Дорогие наши слушатели, приветствую вас в народно-поздравительной программе «Был бы повод» и, конечно, приглашаю в гости. Буду рада всем и каждому, кто сегодня захочет передать привет, поздравить родного человека с каким-то праздником или просто сказать добрые слова, а может, признаться в любви. Пожалуйста, приходите погреться около нашего импровизированного костра, который, кстати, будет гореть для вас ровно до 14:00. Будем поздравлять, передавать приветы. И для этого у нас есть замечательный номер Вайбера 699-1021 с кодом 33. Если еще не выучили наизусть, запишите, пожалуйста. Да, и телефон прямого эфира — это на тот случай, если почувствуете, что имеете потенциал радиоведущего, вот так дозвониться сюда и на всю страну передать привет или поздравить любимого человека. 8-017-363-10-13. Ну, а так как писем налетело уже огромное количество, пожалуй, не буду откладывать в долгий ящик приятные события, а начну прямо сейчас. Вот тут с нами на связи Паша, его жена Валентина, и вот что они нам сообщают. Сегодня, дорогие роксовцы, отмечает свой день рождения моя любимая сестра Нина Павловна Сытина. Милая сестричка, с днем рождения. Пусть каждый день будет наполнен радостью, смехом и уютом. Желаю тебе крепкого здоровья, любви, верных друзей рядом. Ты невероятная. Я так горжусь тем, что ты у меня есть, такой близкий, такой родной человек. Это ты. Люблю тебя. Ай, как здорово, как же тепло. Нина Павловна, большой привет вам от нас, роксовцев. И пусть сегодняшний праздник пройдет солнечно, ярко и вот с таким душевным теплом, который отправил вам ваш брат Паша, его жена Валентина. Любимое радио, сегодня хотели поздравить нашу младшую, любимую доченьку, сестру, жену и маму двоих деток, Татьяну Игоревну Купрацевич. У нее сегодня день рождения. Любимая наша доченька, мы желаем тебе всего самого наилучшего. Конечно, здоровья, любви, счастья, радости в твоих детках, Аннушке и Пашке, карьерного роста, исполнения всех желаний. Мы тебя очень-очень любим. Ну, кто может написать такое послание? Ну, конечно, любящие сердца. Мам, папа, сестра Галя с семьей, муж и твои детки. Ну, я, Наташа Ладыгина, с большим удовольствием присоединяюсь. Татьяна Игоревна, с днем рождения вас! А вот еще одно письмо, дорогие роксовцы, с вашей помощью хотим поздравить с днем рождения Олесю Желянину. Олеська, от чистого сердца мы поздравляем тебя с этим прекрасным рубежом, 45-летием. Это возраст, когда мудрость наполняет каждую улыбку, а сердце точно знает, что по-настоящему ценно. Вот это уж правда. Желаю, чтобы твоя жизнь продолжала расцветать новыми красками. Пускай каждый день приносит чувство глубокого удовлетворения, душевного покоя и радости от простых моментов. Желаем тебе легкости в мыслях, крепкого здоровья, которое позволит объять необъятное и вдохновение для всех-всех твоих начинаний. Пускай рядом всегда будут люди, чья поддержка согревает душу, а в сердце живет ожидание самого счастливого завтра. Вот какое чудное послание! А к моим пожеланиям пишет наша слушательница, присоединяются твои племянницы Карина и Анна со своими семьями. Ну и я, Наташа Ладыгина, с удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям. А поздравить вас пришли группа «Сентябрь». Девчонки, вы лучшие.

0: программе «Был бы повод».
1: Ах, какой же чудесный повод сегодня привел к нам сюда семью нашего именинника Василия Васильевича Фатеева, который живет в Жабинковском районе. Сегодня этот замечательный мужчина празднует свой юбилей. Достойный, красивый, как и сам. И с этим юбилеем, Василий Васильевич, вас поздравляют, поздравляют ваша жена, сыновья, невестки, внуки. Желают вам на всю страну крепчайшего здоровья, удачи во всех делах. Оставаться таким же энергичным, замечательным. Мы тебя очень любим. Ты наш самый-самый лучший. А вам, роксовцы, спасибо за внимание, заботу и теплоту. Ну что ж, здорово. Тут и нам перепало, и Василий Васильевич, и Василий Васильевич. Ну, когда такой юбилей, действительно хочется говорить какие-то особенные слова. Действительно, сейчас можно вот остановиться в этой точке жизни, обернуться назад и посмотреть, сколько всего сделано, сколько людей рядом, какую семью чудную создали. Спасибо вам за это. Тепла, радости в каждом новом дне. С праздником вас! А вот тут с нами на связи прекрасная Нина, с которой мне удалось пообщаться за рамками эфира, перекинуться парочкой сообщений, и сразу стало понятно, какой теплый человек написал нам следующее письмо. Здравствуйте, дорогие роксовцы. Хотим сегодня поздравить Николая Павловича Седлярова, нашего любимого мужа, папу, дедушку и свата. У него сегодня день рождения и тоже юбилейная дата, достойнейшая. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все у него было хорошо, чтобы он скорее выздоравливал и больше никогда не болел. Очень хотелось бы его попросить, чтобы перестал быть вредным дедом, как иногда бывает, чтобы он всегда оставался таким же веселым и добрым. Так совпало, что вчера, 17 мая, был мой день рождения, пишет Нина. Я его доченька. Вчера мне было 35 лет. Ну, это ж надо, почти два праздника. Вот так вот, один за одним, да в одной семье. А сегодня день рождения у папы. Мама у нас молодец. Вот подарков всем наделала. В общем, мы тебя очень любим, пап. Спасибо, что ты есть. С днем рождения, наш дорогой Николай Павлович. К поздравлениям присоединяется, конечно, супруга Светлана, дочь Нина и зять Василий, внуки Вероника и Артем, сват и сватья, Олег и Людмила. Ну, вы знаете, Нина, я думаю, что все-таки в день рождения папы, конечно, мы поздравим его красивой песней, но хочется и вас поздравить с прошедшим, продлить сегодняшнее послевкусие от праздника. Мне кажется, у такого замечательного папы не может быть другой дочери. Вот такая же теплая, искренняя, открытая, с хорошим чувством юмора. Я думаю, что вот следующая песня придется по душе нашим дорогим именинникам и вам, Нина, в особенности.

0: повод. Программа для ваших праздников.
1: Ну а наша народно-поздравительная программа продолжается, и мы тут получили огромнейший привет из города Глузко, что в Могилевской области. Буквально на днях, пишут нам наши слушатели, у нас прошел второй открытый фестиваль-конкурс имени Валерия Кирилловича Иванова. И мы, родители, хотим от всего сердца поблагодарить организаторов, участников и уважаемое жюри за этот потрясающий, настоящий праздник музыки, песни и детского творчества. Особенный привет и родительскую благодарность передаю детской музыкальной школе искусств имени Валерия Иванова. Низкий поклон директору школы Марине Леонидовне Рудобелец и руководителю образцового вокального ансамбля «Новые голоса» Надежде Владимировне Боярко. Спасибо вам за наших деток, за ваше бесконечное тепло, чуткость и высочайший профессионализм. Вы зажигаете сердца наших детей, и это просто бесценный дар. Благодарим от всего сердца. Ну и в знак нашей признательности и доброй памяти. Пускай в эфире Радио Рокс сегодня прозвучит знаменитая и всеми любимая песня самого Валерия Иванова. Песня о том, как здорово, когда на свете есть друзья. Да, друзья, это действительно здорово. Давайте прямо сейчас послушаем эту песню и вспомним этого замечательного композитора.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс». Наши песни.
2: Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку.

друзья, ну а мы продолжаем наш поздравительный эфир. Вот здесь с нами на связи семья Болдыревых из города, и Мартыновых из города Борисова. Добрый день, пишет они, роксовцы. Ребята, и вам привет. В очередной раз просим поздравить нашего любимого племянника Дмитрия Николаевича Денисовича. У него сегодня день рождения, 36 стукнуло. Какой классный возраст. Проживает он в Червинском районе. Ты уже такой серьезный, ответственный, уважаемый человек. Крепкого здоровья тебе, дорогой. На долгие годы бесконечного счастья, взаимной любви, благополучия. Пускай сбываются все-все твои мечты. Пусть не покидают тебя удача, верные друзья, на которых можно положиться. И пусть детки твои радуют тебя своими успехами, а мама – здоровьем. И если можно, хорошую песню сделаем. Как же по-другому? Дмитрий Николаевич, снюхай вас. Дорогой Радио Рокс, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения жителя города Чечерска Романа Адаменко. Желаем ему крепкого здоровья, счастья и любви. От кумовьев Елены, Петра и крестника Ильи. Ну что ж, дорогой Роман, ловите поздравления от нас, роксовцев. Пускай сбываются мечты, а настроение бьет просто фонтаном. Дорогие роксовцы, сегодня день рождения у моего дорогого любимого мужа Васильева Валерия Васильевича. К настоящему мужчине постучался большой юбилей. Желаем тебе искренних, преданных друзей. Будь здоровым, крепким, бодрым, конечно, молодым, всегда на позитиве, современным, крутым оставайся. В общем, мы тебя все обожаем. А под этим письмом, дорогой Валерий Васильевич, подписались ваша жена, дети, внуки и тещи. И хотелось бы услышать, вот тут песню хорошую попросили. Ага, семья Васильевых из Гомеля. Вы большие молодцы. Привет еще раз имениннику. Самые наилучшие пожелания. Ну, а мы попадаем сейчас с вами на двойной праздник. Дорогое наше любимое Радио Рокс. Сегодня наша семья празднует дни рождения двух замечательных мужчин. Максима Георгиевича Сосункевича и Сергея Юрьевича Туровца. Точнее, нет, 17 мая. То есть вчера праздновала. А, отголоски до сих пор долетают. От всей души хотим поздравить с днем рождения, дорогие наши именинники. С вами говорит вся ваша семья, все, кто вас любит, ценит и ждет дома. Сегодня мы хотим поздравить не просто двух родных людей, а настоящую опору нашего рода. Для нас вы мужья и отцы, сыновья и братья, дяди и свояки. Вы те, на ком держится семейный уют, тепло и уверенность в завтрашнем дне. Максим и Сергей, желаем вам, чтобы здоровье было крепким, чтобы работа приносила радость и достаток. Чтобы дома вас всегда ждали за ужиной и с улыбкой. Пусть обиды обходят стороной, а удача идет следом. Пусть родители вами гордятся, дети берут пример, жены любят еще сильнее. Ну а друзья ценят за честность и плечо в трудную минуту. Вы наша сила, мы вас очень-очень любим. С днем рождения, наши дорогие, живите долго, счастливо и дружно. Мы вас очень любим и гордимся, что вы у нас есть.

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Ну вот я собрала следующую порцию ваших посланий. Какие же они прекрасные. Вот убедитесь сами. Пишут нам наши постоянные слушатели из города Бреста. Семья Михневичей. Алексей, Татьяна и Елизавета. Уже сегодня, пишут они, решили начать репетировать поздравления с наступающим днем рождения в адрес нашей любимой тети и двоюродной бабушки Ларисы Константиновны Бурбилович из города Бреста, которая она будет отмечать завтра. Ребят, ну вы прям как к параду относитесь, прям с репетицией. Ну хорошо, завтра еще непременно постучимся к вам в поздравительный эфир, чтобы на всю страну поздравить Ларису Константиновну и признаться ей в любви. Ну а вам, дорогие роксовцы, легкого понедельника. Наталья, спасибо за ваш позитив. Вот тут и мне немножко перепало. Приятно. За вашу улыбку и прекрасное настроение. Спасибо, что всем этим вы щедро делитесь с нами, кто по ту сторону радиоприемника. Ребят, мы все такие. А как по-другому? Тут же по-другому работать-то не получается. От вас же столько тепла идет. Дорогие Михневичи, ждем вас в гости завтра. Сегодня спасибо за приветик. Репетиция, думаю, удалась. Ну, а я перехожу к следующему сообщению, автором которого является Алексей. Вот что пишет он. Дорогие роксовцы, хотим поздравить сегодня с днем рождения наших дорогих мам и бабушек, близняшек Ирину Стрельченя и Марию Генриховну Корницкую. Пожелать им хочется прежде всего отменного здоровья, долгих лет счастливой жизни, и чтобы все невзгоды обходили вас стороной. Пусть ваша душа поет от радости, а сердце будет согрето нашей безграничной благодарностью. Желаем вам меньше уставать и больше отдыхать, находить радость в мелочах и не переживать по пустякам. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом семейного очага, пониманием близких и чувством глубокого удовлетворения. И пусть Бог хранит вас для нас. А поздравляют вас, дорогие Ирина и Мария Генриховна, ваши детки, внуки и Виталий Васильевич. Ну, а также Александр Малинин тоже присоединился к этой веселой компании.

0: наших праздников.
1: Ну а наша народно-поздравительная программа «Был бы повод», друзья, продолжается. На всякий случай напомню наш вайбер 699-102-1 с кодом 33. Вы еще успеваете прислать пару добрых слов в адрес того человека, которого любите по-настоящему. Ну и телефон прямого эфира никто не отменял. 8017-363-1013. Дозванивайтесь, у вас будет возможность выйти на всю страну, поздравить любимого человека. Ну а тем временем вот еще парочка ваших посланий. Тут вот коллеги из бухгалтерии Гомельского государственного химико-технологического колледжа сегодня собрались для того, чтобы поздравить с днем рождения Людмилу Григорьевну Лисица. Пусть все в жизни будет, как в чудесной сказке, где есть везение и добро, любовью полнится и лаской, и на душе всегда светло. Оставайтесь, дорогая наша Людмила Григорьевна, самой нежной, самой красивой, как та чайная роза в цвету. Будьте желанной, счастливой женщиной, верьте в удачу. И помните, что работать с вами в одном коллективе, ну, просто сплошное наслаждение. Вы лучше всех. Ну, слушайте, как же здорово. Я прямо сейчас требовательно прошу вас, дорогие коллеги, Людмилу Григорьевну на стульчик посадить, покачать, так, до потолка раз 20. Ну, глядите так, чтобы все-таки сохранить ее еще и для вечернего застолья. Ну, и хорошую песню поставим совсем скоро, Людмила Григорьевна. С днем рождения вас! А вот еще одно послание. Тут коллектив медицинского центра «Нардин» сегодня с днем рождения поздравляет администратора Карину Цедрик. Дорогая Карина, желаем вам всяческих успехов и удачи во всех начинаниях и продолжениях. Желаем вам благополучной и успешной жизни, счастья, радости, любви и, конечно, отменного здоровья. С праздником, с днем рождения!

0: Реклама. Где обменять авто? Сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Маларита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун «Серп». 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
2: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармонии. Живой звук. МТС 727-95-46.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа

0: Ну а мы продолжаем поздравлять в данном случае наших дорогих мужчин. Итак, вот следующее послание. Сегодня отмечает свой день рождения Федор Анатольевич Бондарев. Друзья, если бы вы знали, какой он хороший человек, давайте пожелаем ему здоровья, счастья, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний, конечно, любви. И пусть для него прозвучит красивая песня. Это поздравление от Чепиковых и родных и близких людей. Федор Анатольевич, присоединяемся к этому чудному посланию. Желаем вам отличного настроения и здорово сегодня душевно отметить свой день рождения. С праздником! Дмитрий с нами на связи. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, Дмитрия Ивановича Королюка из агрогородка Олтуш, что в Малорицком районе. Работает наш Дмитрий Иванович уже много-много лет егерем. Но егеря надо поздравлять как-то, мне кажется, по-настоящему. Давайте сделаем это вместе. Итак, с днем рождения, настоящий хозяин леса. Желаем, чтобы тропы были легкими, погода благосклонной, а все задуманные планы осуществлялись просто на все 100. Пускай в твоих угодьях всегда будет порядок, а каждый выход на природу приносит удовольствие и достойные результаты. Ну и, конечно, крепкого здоровья, счастья, любви, удачи во всех делах, успехов, верных друзей, мирного неба, спокойствия на душе и, конечно, долгих лет жизни и всего самого наилучшего вам в этот день рождения. Троекратное ура в честь дорогого именинника Дмитрия Ивановича. Это поздравление от Дмитрия Юрьевича Курганюка из города Малорита. Но это еще не все сюрпризы. Дорогие именинники, приходите в себя, ну, поудобнее устраивайтесь, потому что вас угостить лично пришел Михаил Шуфутинский.
1: Старой пленкой любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть...

0: Реклама.
1: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж, диаметр 24 сантиметра, всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Наташа Ладыгина.
1: Ну что ж, друзья, а вот еще одно послание. Любимая Радио Рокс, пишет нам Татьяна. В очередной раз захожу к вам в гости с поводом. Сегодня у моей любимой внучки Виктории Костюковой из города Мосты день рождения. 19-летие отмечает. Она студентка 4-го курса Гродненского колледжа искусств отделения эстрадный вокал. В пятницу была участницей конкурса «Краса молодежи», который проходил в городе Гродно и получила титул «Краса творчества». Наша любимая. Поздравляем тебя с днем рождения и победой. Будь счастлива, будь любима и здорова. Удачи тебе на твоем творческом пути, друзей преданных и исполнения всех твоих желаний.

Ну и последнее поздравление на это мгновение. Сегодня отмечает свой день рождения Анна Александровна Тарасевич. Дорогая Анна Александровна, примите самые теплые, искренние и восхищенные поздравления с днем рождения от всей кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств. Для нас вы эталон современной женщины, умница, красавица, обладающая безупречным вкусом и редким талантом успевать все на свете, быть незаменимым, ценным сотрудником и на кафедре, и где-то еще одновременно дарить тепло, любовь и заботу своим четверым детям. Это настоящий ежедневный подвиг, который вы совершаете с неизменной улыбкой. Мы невероятно ценим ваш вклад в наше общее дело. Анечка, безмерно скучаем. Без вас наша кафедра прямо немножечко как бы и осиротела, но здорово, что вы все-таки где-то в шаговой доступности. Всегда знаем, что поможете, подставите плечо, что вы всегда рядышком. Пускай ваша жизнь будет наполнена гармонией. Пусть каждый день приносит поводы для радости за ваших детей, за ваши личные успехи. Желаем вам крепкого здоровья. Ура! И с днем рождения! На этом, дорогие друзья, наш эфир заканчивается. Я, Наташа Ладыгина, желаю вам всем счастья, здоровья. Берегите друг друга. Услышимся завтра.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: с новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. ВВП Беларуси с начала года вырос на 0,2%. Об этом Белта рассказали в Национальном статистическом комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 94,5 миллиарда рублей. Квартальная динамика указывает на оживление экономической активности. С начала года Беларусь приняла более 70 тысяч иностранцев по безвизу. Наибольшее количество туристов из Литвы, Латвии и Польши. С момента действия безвиза, то есть 15 апреля 2022 года, нашу страну посетили 1 миллион 329 тысяч граждан Европы. В предстоящую субботу в Минске стартует музыкально-туристический сезон. Новой площадкой нынешнего сезона станет историко-культурный комплекс «Лошадский» на улице Чижевских. По пятницам здесь будут проходить театральные вечера, а в субботу запустят совершенно новый проект «Городской молодежный фестиваль «Формула успеха», в котором будут принимать участие и показывать свои таланты студенты высших учебных заведений. Также в этом году разнообразные мероприятия пройдут на обновленной площадке у Дворца спорта. Там подготовили яркие, интересные молодежные программы, вечерние кино. Показы возле амфитеатра, интеллектуальные и музыкальные квизы. Основные мероприятия будут проходить в привычном для минчан месте в Верхнем городе. Любители музыки смогут насладиться джазовыми вечерами у ратуши. Туристов Турции будут штрафовать за пиратские такси. Местные власти предупредили, что пассажиры нелегального такси на турецких курортах могут получить штраф в размере 85 долларов. Экономия на поездке способна привести к финансовым потерям. В Турции действует нелегальное такси, известное как пиратское. Вызвать водителя можно через мессенджеры. Обычно стоимость поездки у таких перевозчиков ниже, чем у официальных служб такси. При этом предприниматели не платят налоги, а пассажиры в случае ДТП или конфликтной ситуации не имеют правовой защиты.
1: Новости компаний.
0: Банк Белвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвэб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21. В Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброго дня! Радио «Рокс».

0: денек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: А вот мы и вернулись, и я Юлия Кадушкевич, и хороший денек. На часах, друзья, вторая половина дня вступает в свои права, и все идет как надо, правда же. А знаете, что сегодня еще за день? Международный день сирени, той самой цветущей, пушистой, душистой, которая напоминает нам, что лето не за горами, а уже просто стучится сиреневой лапой в наши сердца. А так пусть же вторая половина, друзья, будет такой же для вас прекрасной, как сирень в полном цвету, яркой, живой и с ароматом приятных мелочей. И, кстати, каждый куст цветет всего пару недель, поэтому напоминаю, проходя мимо, как говорится, не проходите мимо, нюхайте на здоровье. И да, кстати, напомню, ломать нельзя, за это можно получить огромный штраф. А вот наслаждаться ароматом и красотой можно сколько угодно.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Радио «Рокс».

0: Хороший денек продолжается. Настало время, друзья, интересных историй про курьезы на отдыхе.
1: Удивительная вещь. История.
0: Я обожаю море. Не могу без него жить. Я целый год коплю деньги на отдых, мечтаю о нем и считаю буквально дни до отъезда. И вот в прошлом году поехала отдыхать на море дикарем, пишет девушка. Еще и одна, без всяких путевок и договоренностей. Это называется храбрый заяц. Приехала на вокзал в южный город, а там таксист улыбчивый такой, говорливый, понял мой запрос и отвез к частному дому, к милой хозяйке, которая сдает комнаты. Я в дороге намаялась, устала, была рада уже бросить эти вещи, быстро переоделась, и я пошла здороваться с морем. На обратной дороге купила арбуз, чтобы отметить начало отпуска, и пошла назад. А куда назад? Я совсем забыла. Так что до утра с арбузом в руках и искала дом, который даже не догадалась рассмотреть и запомнить адрес, ну или, например, записать в телефон. Кошмар, одним словом. Под утро меня осенило, нужно пойти на вокзал и найти того водителя. Он, увидев меня, изумился и снова отвез в тот дом. Измученная, я рассказала хозяйке о своих злоключениях в красках, а та и говорит: «А я целый вечер наблюдала в окно, как вы гуляете туда-сюда с арбузом в руках. Вот думаю, как человек по морю южному и воздуху соскучился, что с арбузом в руках всю ночь разгуливает». Вот такая чудесная история для вас, дорогие друзья.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Хороший денек продолжается. Это Рокс, и с вами Юлия Кадушкевич с душевной историей про женскую дружбу.
1: Удивительная вещь. История.
0: Было это, как говорится, 100 лет назад, пишет женщина. Мы студентки, живем кто где, все в разных городах. А Ленка, она местная. И вот на Новый год ее родители улетели по работе во Францию. И она пригласила нас, 5 подруг, встречать у нее дома. Только попросила каждую принести какое-нибудь самое любимое блюдо. Я принесла салат, остальные тоже что-то принесли. Накрываем на стол и понимаем, что все 5 принесли оливье. То есть у нас 5 мисок оливье, хлеб, шампанское и лимонад Байкал. И все. Ленка смотрит на нас, на стол, а потом и говорит: «Ну и отлично, девочки, я его больше всего люблю. А только вот интересно, что бы все это могло значить?» А значило это только то, что мы тогда об этом не знали, но через год она вышла замуж за француза Оливье. Вот такое новогоднее чудо. Кстати, все 5 тарелок салата мы тогда съели, и тот Новый год я вспоминаю как самый счастливый. А, друзья, вот такая чудесная история прозвучала для вас в эфире. Почему про Новый год, скажете вы, вроде сейчас на носу уже лето? Но эта история пропитана студенчеством, легкостью. И в нее добавлена капелька чуда, о котором можно рассказывать в любую пору года.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай твой идеальный iPhone 17 на 256 гигабайт с камерой 48 мегапикселей и емким аккумулятором со скидкой 700 рублей за 3199 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Радио Рокс.

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Друзья, очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу, а с ним и моя вахта. Сегодня нам вместе было легко и радостно, прямо чувствую это. А несмотря на то, что понедельник и у каждого целый ворох рабочих задач, и то, что выходные еще не скоро, неделя только началась, но мы не будем огорчаться, потому что я уверена, вы все любите свою профессию, своих коллег и дело, которым занимаетесь самоотдачей, творчеством и энтузиазмом. Спасибо, дорогие друзья, что вы рядом, хорошего вам продолжения дня, теплых красок, и пусть сирень цветет только для вас. Далее в эфире Рокса, выпуск новостей, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. Душевные разговоры, легкие темы и отличное настроение вам гарантированы. А я, Юлия Кадушкевич, говорю всем пока-пока. До завтра, друзья!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: новостями в студии Наталья Валудина. Здравствуйте. Белоруссии скорректировали критерии аттестации санаториев. Постановление сегодня подписал премьер-министр Александр Турчин. Так, санатории планируют стимулировать к расширению перечня и повышению уровня оказываемых ими услуг, развитию новых методов и технологий в сфере оздоровительной отрасли. Рассчитывают также расширить рынок и экспорт услуг по санаторно-курортному лечению. Водитель такси сбил выбежавшую на кольцевую косулю. Инцидент произошел минувшей ночью. Люди в результате аварии не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения. В ГАИ призывают водителей проявлять предельную внимательность пути. Если вблизи дороги замечено животное, необходимо максимально снизить скорость вплоть до полной остановки и включить аварийку, чтобы привлечь внимание других водителей. Лучше не сигналить. Это может напугать животное, спровоцировав непредсказуемое поведение и резкое изменение траектории его движения. Власти Египта начали зачистку акватории популярных курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха из-за аномального наплыва акул к мелководью. Морских хищников привели естественные миграционные процессы. Каир незамедлительно перевел туриндустрию на усиленный режим работы. Теперь каждый отель обязан содержать сертифицированных спасателей, а вдоль пляжей развернуто круглосуточное патрулирование скоростных лодок. Накануне в районе Эль-Кусейр была проведена образцовая операция по ликвидации двухметровой акулы, которая отказывалась покидать прибрежную зону. Новое скопление метеоритов обнаружили в Солнечной системе. Оно состоит из 282 объектов, которые могут быть фрагментами разрушившегося астероида. Метеорный поток движется по экстремальной орбите, которая проходит почти в 5 раз ближе к Солнцу, чем Земля. Ученые предполагают, что родительское тело слишком близко подошло к светилу и разрушилось. Астероиды считаются более прочными телами, чем кометы, но сближение с Солнцем может их уничтожить.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21, в Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно от 18 до 20 с плюсом, в Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди, в Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Аисты еще как, ну, чучело были в этом. Птицы, животные.
1: Никаких
0: чучел у нас не было. Вот это меня, конечно, впечатлило невероятно. Представь, маленькие дети, тут такое... Ух ты, ну это очень здорово, конечно.
1: А мне больше вот нравится, как история открывается, потому что всегда считалось, ну, до какой-то поры, вернее, что Кополь, например, был основан в 1241 году, и когда въезжаешь, это было написано...
0: Да-да-да, везде
1: написано. А теперь мы как-то въезжали, написано 1006 год. То есть нашли сведения, где еще раньше упоминался этот городок. Поэтому музей разный. Но из последнего я был на Ночи музея в Национальном художественном...
0: Да ты что?
1: Да, да, очень прекрасный музей. Очень, там все было сделано так правильно. Очередь, правда, великоватая. Да. Великоватая. Много желающих было.
0: Но люблю ходить и бродить по залам.
1: Ты
0: разным.
1: Знаешь что? Но опять-таки там играла музыка. Угу. Прямо на крыльце, перед крыльцом. Музыканты, вот эта очередь, пока она двигалась потихонечку, она могла насладиться. Да, и музыка замечательная была, и солисты потрясающие, и внутри точно так же. Там же и Шагала картину привезли, и хор пел, и саксофонист играл, и танцевали, и по всему музею можно было пройтись, и документальный фильм показывали. Я был впечатлен тем, как человек... искусствовед. Угу. Он рассказывал вот экран, и он комментирует, он рассказывает. Это длилось несколько часов. Он в микрофон, естественно, это все говорил. Люди приходили, уходили.
0: То есть
1: он
0: ты
1: рассказывал.
0: Смотришь, получаешь информацию параллельно.
1: Да, да, это здорово было. Это было потрясающе.
0: Друзья, делитесь впечатлениями, пожалуйста, своими. И на нашей странице ВКонтакте можно и фото, и видео из разных стран, из разных музеев. Тоже можно все выставлять. Люди зайдут, посмотрят, оставят комментарии. И пишите сообщения, текстовые сообщения в Viber 33 699 102.1.
2: Легкие будни.

0: Именной портрет.
1: Ну что ж, друзья, давайте рисовать портрет замечательного человека. Мы будем вспоминать моменты из его биографии, а вы попытайтесь догадаться, о ком идет речь. Итак, наш герой появился на свет в Иране. Его отец был богатым торговцем. В 8-летнем возрасте наш герой знал по памяти Коран. Представляете? Родители решили дать сыну медицинское образование. Он изучал медицину, но больше ему все-таки нравилась математика. К сожалению, родители умерли от эпидемии. Наш герой продает отчий дом и переезжает в Самарканд. И там он работает преподавателем. Как математик, он является создателем системы квадратных и кубических уравнений. А еще он написал несколько сочинений по астрономии. Он старался уточнить календарь и несколько сочинений по философии.
2: И он разработал связанную с полученными данными по астрономии систему астрологии, которую использовал для создания рекомендаций по питанию представителей разных знаков зодиака и даже написал книгу удивительно вкусных и полезных рецептов.
1: Но современники называли его скупым, резким и скрытным, а также восхищались его феноменальной памятью. Известный историк один писал, он следовал учению Авиценны в различных ответвлениях философских наук, но был более резок и скрытен. Однажды он прочел какую-то книгу 7 раз. И запомнил ее. Возвратившись домой, он записал ее по памяти. Когда сравнили с оригиналом, то не оказалось существенной разницы.
2: Но неоднозначно относились к нашему герою, хотя прекрасно понимали и не зря называли его уникальным ученым, потому что ему его перу принадлежат работы, причем научные работы, глубокие, но на совершенно разные темы. То есть невероятно многогранный человек.
1: У нашего героя никогда не было склонности к семейной жизни, и он не оставил потомства. Наш герой являлся руководителем крупной обсерватории при дворе, постепенно превратившись в известного астронома.
2: Наш герой получил очень хорошее для своего времени образование. Ко всему прочему, он стал мастером слова и успешно развивал свои ораторские способности и прекрасно разбирался в мусульманском законодательстве. И, кроме этого, хорошо знал философию.
1: А возглавляемая им группа ученых создала принципиально новый календарь. Официально его приняли в 1079 году. Солнечный календарь, которому дали название Джалали. Он оказался более точным, чем юлианский и григорианский. А еще... Его перу принадлежит ряд научных работ на совершенно разные темы.
2: И вот сюда же относятся несколько книг, потомки нашли, литературных сборников, написанных нашим героем. И до сих пор подлинно неизвестно, сколько стихов и сборников, составленных им, на самом деле ему принадлежат. Потому что изучают, сомневаются. А дело в том, что долгие века после смерти нашего героя многие четверостишие даже скромольными мыслями приписывались именно ему во избежание наказаний для настоящих авторов. Представляете, поэтому сомнения такие возникают.
1: Ну, основным отличием их написания, вот этих стихов, является наличие авторского «я», лирического героя, который является простым смертным, он не совершил ничего героического, но размышляющим о жизни и судьбе.
2: Вот о жизни и судьбе он писал. «Мы в этот мир вторично не придем, своих друзей вторично не найдем. Держись за миг, ведь он не повторится, как ты и сам не повторишься в нем».
1: Итак, друзья, чей портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
2: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни. Реклама.
3: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин «Синергетик» 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Радио «Рокс».

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Давайте разбираться. Ну, у нас, насколько я вижу, две версии. Это Галилео Галилей и Омар Хайям. Но Галилео Галилей написал один наш слушатель, а очень многие написали, что это Омар Хайям. Это совершенно правильный ответ. Вот Наталья, в частности, пишет: «В каждой цитате мудрость. Мой любимчик». Да, совершенно верно. И Светлана тоже написала: «Мудрейший поэт, математик, астроном. Обожаю читать его произведения».
2: О любви, как он сказал: «Любовь в начале ласкова всегда, в воспоминаниях ласкова всегда, а любишь — боль. И с жадностью друг друга терзаем мы и мучаем. Всегда».
1: Ну, что делать? Мучаем и мучаем.
2: Совершенно верно. Наш герой Омар Хайям.
0: Легкие будни.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Легкие будни.
1: Итак, мы сегодня, друзья, говорим о музеях. Совершенно разные, кстати, есть отклики. Ночь ночевал в лавочке у дома любимой. Ой, сейчас она моя жена. Это, извините, это утреннее еще. Извините, промахнулся Сергей. В Минске все музеи обошел по нескольку раз. Куда не ездил на отдых, всегда посещаю музеи. Более всего впечатлил в Каире музей. Владимир тоже написал и фотографии прислал. Первый раз в музее был, наверное, лет в 11-12. В музее истории Великой Отечественной войны. Ну, в году так 1973-74 с классом вместе ходили. Последний раз был в музее Хельсинки в крепости Свяборг. Тоже военный музей. Вот так интересно. А Марина пишет, женский взгляд. Не нравятся музеи военной тематики. Непонятное чувство охватывает. Грусть одна. И жутко, и жалко, и так далее.
2: Ну вот мнение за подписью «Аноним». Я люблю ходить в музеи. И, кстати, вот параллельно получается вроде как ответ на это, на предыдущее. Люди должны ходить в музеи, чтобы сохранять память о прошлом, учиться видеть прекрасное и чувствовать время. Посещение музея – это прикосновение к тайне и вечности. Согласна. А Дмитрий делится. У меня времени нет на музей. А так сходить можно, только не часто.
1: Да, Наталья написала, первый музей был в школе, он и находился прямо в школе, посвященный Великой Отечественной войне. А вообще люблю и музеи, и экскурсии. В Несвеж ездили, в Мирский замок, очень интересно, там вообще очень рассказывают. В Питере очень нравится Эрмитаж, сейчас ездим на экскурсии постоянно в музеях в Израиле. А, в Израиле еще не были. В эту субботу экскурсия в Иерусалим по святым местам. Ну, здорово! Так сказать, лиха беда начала. А я, помнишь, рассказывал как-то Спас на Крови, Санкт-Петербург, этот собор, и мы приходим, экскурсовод, ну, женщина потрясающая, невысокого роста, Лайза Минелли, вот копия Лайза Минелли, по всему Лайза Минелли, ее еще и зовут Лиза. Бейдж, да? Лиза, ты представляешь?
2: Ж,
1: и она рассказывала так, как будто она была участницей всех событий. Вот человек как будто 100% знает, что именно так было.
2: Сергей поделился. Антон совершенно верно говорит. Музеи настоящего времени – это не скучные рассказы экскурсоводов возраста осени. Это не безликие, бессловесные экспонаты. Музеи сегодня – это искусственные рассказы энергичных, молодых, увлекающихся экскурсоводов. Это интерактивное пространство, где каждый экспонат разговаривает с посетителем посредством тех же современных технологий и достижений.
1: А в Минске? Ты знаешь, вот Минск сколько раз был разрушен? Ну, казалось, исторических таких моментов очень мало.
2: Да.
1: Есть люди, которые идут по Минску, они шаг сделают, и они об этом шаге, вот где находится, рассказывают столько всякого. Второй шаг, еще больше, третий, и еще больше.
2: Совершенно верно.
1: Просто
2: кладезь. Есть какие-то тонкости, какие-то детали, что просто поражаешься.
1: Да. Друзья, так вот, рассказывайте, делитесь вашими впечатлениями о музеях, куда ходили, может быть, посоветуйте нам, куда, что посмотреть, куда съездить.
2: Да, в каких странах
1: были. Это не ограничиваемся, да, не ограничиваемся только нашей территорией, не Беларусью, а вообще всем миром.
2: Да-да-да, везде. Где вы были.
1: Ждем от вас сообщения в Viber 33-699-102.1 и на нашу страницу ВКонтакте, но впереди нас ждет рубрика «Дай 5».
2: И мы с вами будем угадывать песню. Звоните 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
3: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская облфилармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
0: Радио Рокс.

0: «Дай пять».
1: Итак, друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Сейчас будем разгадывать песню.
2: Это не припев. Мы прям взяли песню, он идет с первым куплетом, там, собственно, и припева особенно такого нет. И прям вот с самого начала. И у нас получилось 30 чисел сегодня.
1: Так, по-моему, кто-то звонит. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как зовут вас?
3: Наталья.
1: Очень приятно, Наталья.
2: Надеемся, что вы в курсе, что здесь происходит.
3: В курсе.
2: Да, прекрасно. Поэтому в промежутке от 1 до 30 дайте нам 5 чисел не по порядку, но по возрастающей.
3: Первая.
2: Угу.
3: Девятая.
2: Хорошо.
3: Так. Одиннадцатая. Двадцатая. И тридцатая.
1: Ух, как вы!
2: Ой, как интересно получилось. Окончен, как перепутье, подружка терзает. Так надо.
1: Ну, в общем, все понятно.
2: Жизненно. Окончен, как перепутье, подружка терзает. Так надо.
3: Не знаю, мне кажется, это Наталья Штурм, окончен школьный роман.
1: Ну, вы знаете что, мы же разгадываем песню, правильно?
3: А.
1: Окончен школьный роман.
2: И это правильный ответ.
1: Совершенно верно. Я хотел бы сказать... Я хотел бы сказать первоначальное исполнение. Ваша тезка, чтобы, ну, видите, вы сами все рассказали. Но в нашем случае эту песню исполняет Алла Рид. Поэтому будем ее сейчас слушать.

0: Реклама.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвэб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт agrofilter.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
4: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Это как по музею пройтись, и как будто в сердце ворвалась весна, впечатление.
2: Еще бы, всегда впечатления остаются.
1: Максим пишет, были с семьей в Гродно, в музее и в крепости. Всем очень понравилось. Жителям Гродно привет. Как я не блуждал по дороге, никто не ругался.
3: Я, честно говоря, часто хожу по разным городам, никто не ругается.
1: Не, ну бывает в сердцах, кто там что-то, но так... Адриан пишет, были в Шмырево, Витебский военный музей. Нам рассказали про самого Шмырева, его историю. Также там было очень много старых вещей по типу разборочной швейной машинки. Так, Николай пишет, люблю Беларусь. За то, что у вас радио Рокс. Спасибо так держать. Николай, спасибо вам.
2: Спасибо. Ирина поделилась. Когда мы приходим в музей, мы становимся частью истории, которая живет в этих стенах. Мы не только смотрим на картины или предметы, но еще изучаем историю человечества. Мне кажется, даже само уже здание музея представляет собой исторический экспонат, который также просвещает и вдохновляет. Практически невозможно выйти из музея, не получив новых знаний о человеке и мире, что его окружает. Ну вот мы говорим, да, всегда. Как бы ни был, все равно ты получаешь впечатление, выходя из музея.
1: Конечно. Вот Валентина написала, мы из Червеня часто ездим на экскурсии и посещаем музеи нашей родной Беларуси. Основатель нашего клуба Станислава Чеславовна Барковская. В нашей стране очень много красивого, интересного. Однажды были на трамвайной экскурсии по Минску с экскурсоводом. С нами были минчане. Так они были в изумлении от тех мест, по которым мы ездили и мимо каких зданий они ходят каждый день. А историю об этих зданиях узнали только на нашей экскурсии. Хочется сказать большое спасибо всем экскурсоводам, которые знакомят нас с нашей страной. Вот Анжела еще тоже разгадала песню «Окончен школьный роман». Здорово! Друзья, кстати, по поводу музеев, экскурсий, делитесь вашими историями. Может быть, было что-то забавное, интересное во время этих самых экскурсий или посещения музея?
2: Рассказывайте. Да, какие-то интересные истории. Делитесь ими на нашей странице ВКонтакте, оставляйте комментарии и пишите в Viber 33-699-1021.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. В Беларуси вступили в силу изменения в закон о риэлторской деятельности. Теперь оказывать услуги по купле-продаже и аренде жилья на законных основаниях могут исключительно аттестованные риэлторы. Они должны состоять в новом органе самоуправления – Палате риэлторов. Сам закон устанавливает жесткие правила. Теперь нельзя взимать предоплату по аренде жилья деньги только по факту, а комиссия риэлтора становится фиксированной. Двойная оплата услуг с одного объекта также запрещена. Кроме того, в рекламе стоимость лотов будет указываться исключительно в национальной валюте без привязки к курсам эквивалента. Обновленные тарифы на услуги привязаны к стоимости объектов. По словам специалистов, прозрачность тарифов позволяет потребителям видеть, за что они платят, и исключает навязывание ненужных опций. Исполком Международной федерации гимнастики вернул белорусам национальный гимн, герб и флаг. Отныне наши спортсмены могут выступать наравне со всеми. Решение вступает в силу немедленно, восстановлены в правах не только представители спортивной и художественной гимнастики, но и акробаты, а также приверженцы аэробики. Напомним, ранее рекомендация МОК о полном доступе последовали в

0: Федерации стрельбы из лука, пятиборья, бокса, волейбола и борьбы. Проверка системы оповещения пройдет в Гомельской области 21 мая. Как сообщили Белтово-областном управлении МЧС, речь идет о плановой ежемесячной технической проверке оборудования с запуском электросирен. От населения никаких действий не требуется. На границе в Ашмянском районе погиб лось. Он порезался о литовскую колючку. Животное пыталось преодолеть колючее заграждение, установленное на литовской стороне, но получило глубокие раны и погибло. Этот эпизод, к сожалению, не единичный. Как сообщили в пограничном комитете Беларуси, начиная с сентября 2021 года зафиксировано уже 64 подобных случая. Речь идет о диких животных, чьи миграционные пути оказались перерезаны заграждениями стран Европейского Союза. Каждый такой инцидент – это удар по биоразнообразию всего трансграничного региона.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21, в Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно от 18 до 20 с плюсом, в Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди, в Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Легкие будни открыли новый час, и сегодня Международный день музеев, мы именно о музеях и говорим. Любите ли вы ходить в музеи? К какой категории посетителей вы относитесь? Это, например, познавательный интерес, то есть возможность прикоснуться к истории, расширить кругозор, узнать что-то новое о культуре и искусстве. Или у вас такой, знаете, эмоциональный отдых? Когда вот после работы, такой, знаете, как культ-поход в театр, а у вас, например, культ-поход в музей. И вы в тишине можете побыть, отвлечься от повседневной жизни. И а есть лучше? Вот скептики, которые считают, что музей – это скучное, прямо сложное все для восприятия.
2: Но это все опыт наш. Да. Это вот то самое первое посещение. Вы знаете, что это очень схоже с посещением стоматолога, честно вам скажу.
1: Я так и знала, что я об этом
2: Потому расскажу. Что вот какое будет первое впечатление. Раньше-то как? Ты приходишь, и тебе так, надо лечить, сел, рот открыл и вперед. Решают задачу. Теперь стараются как-то уговаривать, отвлекать себя. И ты уходишь не с такой психологической травмой. Раньше, когда приходишь в музей, и как в театр, кстати, дыши через раз. Не дай бог тебе захочется чихнуть. Если захочется, три переносицы,
1: Боже,
2: что угодно.
1: Это у тебя такой травматичный опыт?
2: Нет, я помню, как... Нет, не то, что травматичный, но я помню, как нас в школе инструктировали. Во-первых, форма. Как ты должен выглядеть, когда ты идешь там в театр, в музей, еще
1: прилично,
2: куда-то?
1: Конечно,
2: да.
1: Это потом, воспитывает вкус.
2: Как человека. Ты должен себя вести? Что ты можешь, чего не можешь? А по тем временам ты ничего не можешь. Ты ступай следом за тем, кто перед тобой идет.
1: Руками
2: ничего след,
1: не
2: след.
1: Трогать.
2: Да, ничего не трогать. Не дай бог, так дыхни сильнее, чтобы пылинки не сдувать. И т.д. и т.п. Поэтому было скучно детям. Ну, понятное дело, ну что? Сейчас?
1: А иногда большие ожидания. Например, очень разрекламирована какая-то выставка, все прописано, а ты приходишь, и очень мало экспонатов, хотя ты понимаешь, что их могло бы быть гораздо больше, и они могли бы быть представлены гораздо интереснее. И такое прям разочарование иногда бывает. Много. Ну, это по принципу нет ожиданий, нет разочарования. Вот тут как раз на самом деле так происходит. Иногда бывают просто не очень интересные выставки.
2: Ну, всяко бывает. Всяко бывает. Да. Но, тем не менее, посещать нужно, вот мне кажется, потому что есть твое впечатление. Можно, конечно, прочитать тысячи всяких разных. Казалось бы, этому человеку он говорит,
1: слушай,
2: да
1: даже
2: нет.
1: Одна выставка вызывает разные отзывы,
2: абсолютно,
1: в книге отзывов. Но вот интересно, к кому вы относитесь?
2: Но...
1: Для вас познавательный интерес или эмоциональный отдых? Как вы это
2: воспринимаете? Ну, ты знаешь, вот я смотрю, наши слушатели все больше по военным музеям как-то вот любят ходить. Елена написала. Последние музеи, в которых были, это музей славы Могилева. Планировали посещение на 1.5-2 часа. Зависли на 4.
1: Ну, начнем с того, что май, и все-таки...
2: Нет, ну это вообще, это же не обязательно, что в мае были. Реалистичность экспонатов зашкаливает, мороз по коже, все просто супер. Советуем всем могилевчанам и гостям города. А еще жилищский дворцово-парковый ансамбль. Все детские годы я провела в этой деревне у бабушки с дедушкой. Бегали детьми в тогда еще здание техникума смотреть на лепные потолки. И спустя годы после реставрации я также, открывши, смотрела на потолки, наверное, открывши рот, смотрела на потолки просто восхитительно. Дворец преобразился, засиял ослепительной красотой и блеском. И мне кажется... что он самый лучший в Беларуси из тех, где я была. Всем моим своим гостям обязательно включаю в планы посещения музеев и памятных мест нашей страны. Ну, вот это здорово, друзья.
1: Спасибо, что поделились.
2: Ваши истории ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: И, конечно, пишите на странице ВКонтакте, там можете выставлять фото и видео, потому что даже когда закончится программа, люди могут зайти, посмотреть, полюбоваться, оставить свои комментарии. Радио Рокс М и Viber.
0: Легкие будни.

0: Итак, дорогие друзья, думаем, кое-что вам будет просто интересно узнать о самих вот этих музеях. Дело в том, что концепция музея, она идет из древних хранилищ. Известно, что самый первый в мире музей создала вавилонская принцесса Нигальди Нанна около 530 года до нашей эры. Слово «музей» происходит от древнегреческого «музеон». Это означает «храм муз». И в таких храмах мыслители собирали коллекции, произведения искусства, научные экспонаты. А вообще сам музей, вот таким, каким мы его видим сейчас, в нынешнем виде, да, он возник на рубеже где-то 18-19 века. Вот, то есть не так, скажем, не так давно. И предыстория таких музеев связана с коллекционированием. Потому что именно коллекции появились, у человека всегда была страсть к собирательству. Вот с эпохи Возрождения люди стали предъявлять такие коллекции другим людям. Это были своеобразные такие протомузеи. А уже в 17 веке стали возникать кабинеты древности, древнехранилища, они так назывались. И вот тогда наиболее распространенными были, термин даже появился, кунсткамера. Кунсткамера – это уже почти музей, но у кунсткамеры есть одно существенное отличие от музея в современном понимании, потому что она собирала диковины. Это и представлены они были там не систематически, как в музее экспозиции, смысловая последовательность, расположение предметов. Посетитель рассматривает, разбирается. И вот применимо даже такое слово «чудачество» для этого. Что касается кунсткамеры, раньше, вот когда... Значит, первая кунсткамера была в России, на этих землях. Первый музей такой открыл Петр I в 1714 году. Так вот, думаю, интересно будет узнать, что вход туда был бесплатным, а посетителей вдобавок угощали кофе и рюмкой водки. И думаю, тоже вам будет интересно узнать, а почему же их угощали? Вот казалось бы, ну приди, посмотри бесплатно и все, а нет. Это делалось для того, чтобы стимулировать интерес к науке. Представляете, таким образом вот какое-то угощение у них там, а еще водочки выпили, расслабились, уже интереснее на что-то посмотреть.
1: Ну вообще музеи всякие разные бывают, например... Самый маленький музей находится в Литве, и он занимает одно большое дупло старого дуба.
0: Какая прелесть.
1: Представляете, вот это музей. А опять-таки, японский город Нагасаки, все мы знаем печальную историю, что во время Второй мировой войны на него сбросили атомную бомбу, но местные жители не стесняются своего прошлого, они создали музей атомной бомбы, экспонаты которого рассказывают об этом трагическом событии. А еще... немецкий музей лжи. Вот шутка из мира музеев. Представляете, есть и музей лжи, оказывается. Он полон выдуманных экспонатов и так далее.
0: Ну и еще я говорила о том, что у нас разный подход к посещению музеев. И действительно, музеи стали уже делиться. Например, в наши дни во многих странах в музеях лежит модель просветительского музея. Вот в Вене есть, естественно, научный музей. В Германии подход такой, и это уже пошло по всему миру. Такие музеи в большинстве своем несут в себе черты модели такой, где очень четко, где очень все структурировано. По хронологии, там все-все-все разложено по полкам, ящикам, отделам. Это такие, естественно, научные музеи, значит, просветительского типа, просветительского характера. Но есть еще гедонистические музеи, куда мы приходим просто отдыхать, насладиться, посмотреть, получить удовольствие. Это, конечно же, художественные музеи и так далее и тому подобное. Вот переходим к вопросу, и это касается интерактивности современных музеев. Вот когда мы приходим в такие музеи, естественно, по-другому мы все воспринимаем. И существует даже такая китайская поговорка, и, кстати, она как раз-таки характеризует подобные музеи. «Расскажите, и я забуду. Покажите, и я запомню. Дайте мне сделать, и я...» Что?

0: Ответы ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или напишите ответ на странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
2: Легкие будни. Реклама.
3: Готовьте с удовольствием. На 21 век бай скидки до 50% на посуду по 24 мая. Сковорода Виктория Престиж. Диаметр 24 сантиметра. Всего 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры гроши. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошик там накупляйте, авто ты гроши выигрывайте.
8: Рекламная гульня «Счастливый кошек» Тур 8 с 1 мая по 13 жнюня 2026 года. Подробнее игра «Кровка грошек» «Кровка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
2: Радио «Рокс».

0: просто интересно.
1: Итак, мы говорим о музеях, что бывают научно-технические музеи, у которых просветительские функции, бывают гедонистические музеи, куда люди приходят впечатлиться, насладиться, отдохнуть, получить удовольствие, самое главное в этом музее. Но еще современные музеи, например, стали отличаться интерактивностью. И вот сегодняшнего посетителя можно охарактеризовать как раз-таки вот из известной китайской поговоркой: «Расскажите, и я забуду, покажите, и я запомню, дайте мне сделать, и я, что я».
2: И я, пишет Владимир, научусь. Дальше. Валентина, если бы в современных музеях вход был бесплатным, да еще и рюмку водки наливали бы, то очередь страждущих была бы не под гастрономом, а у дверей музеев. Но, Владимир, я понимаю, что это все шутки, но, во-первых, музей надо содержать, картины надо как-то поддерживать или экспонаты.
1: А не во-вторых, важно, не переживайте, наливают на вернисажах. Красиво, шампанское, но не всем.
2: Да, не всем, это точно.
1: Вернисажи, кстати, всегда бесплатные. Кто не в курсе, вернисаж — это открытие выставки, и они действительно всегда бесплатные.
2: Но они проходят в рабочее время чаще всего, да?
1: Не всегда в рабочее время, но частенько.
2: Вот, да. Потом
1: там
2: Наталья пишет...
1: Там много своих, те, кто выставляет работы, экспонаты.
2: Да, Наталья пишет: «Покажите, и я запомню. Дайте мне сделать, и я пойму». Mm-hmm. Может, так?
1: Ага.
2: А потом Денис написал, что пойму. Танюшка тоже солидарна, что вот пойму. Ольга тоже по поводу пойму. А Петр Петрович написал: «И я забуду».
1: Нет, расскажите, и я забуду. Покажите, и я запомню. Дайте мне сделать, и я...
2: Опять забуду.
1: Пойму. Совершенно верно. Многие написали правильно. Действительно. И поэтому в музеях чаще всего используют элементы интерактивности. Вот приходят ребята посмотреть, и им уже там и в пещеру куда-нибудь залезть, и потрогать, и поковырять, и покататься на чем-то, и посидеть, полежать, попрыгать, чтобы они вот это вот почувствовали все, запомнили и, самое главное, поняли. Думаю, просто интересно вам было об этом узнать.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Друзья, сегодня виртуально побываем в Бресте. Так вот, именно в Бресте сохранилась часть Бернардинского женского монастыря. Бернардинцы в городе появились еще в начале 18 века. Мужской и женский двухэтажные монастыри стояли на одной площади. Этим они выделялись среди других монастырей Беларуси. Бернардинцы — это члены католического монашеского ордена, связанного с именем францисканца Бернардина Сиенского. В 19 веке монастыри закрыли. Вместо монахов тут поселились кадеты. Здание переделали под кадетский корпус. Обе мировые войны сильно повредили монастыри. Мужской был полностью разрушен, а от женского остались только руины. Поговаривают, что в бывшем монастыре можно услышать пение через голосники, которые все еще есть в здании. Представляете, якобы это поют монахи и монахини, оставшиеся тут жить после своей смерти. Ну, хочется отметить, что в 16-18 веках, вообще это века, в которые активно по всему Бресту распространяется огромное количество монашеских орденов. Кроме бернардинок и бернардинцев появляются еще августинцы, доминиканцы, бригитки, ну и многие другие. Все строят свои церкви, костелы, монастыри. Город архитектурно становится очень красивым. В Бресте монахи католического ордена бернардинцев появились в начале 17 века по приглашению местного жителя Мартина Шишковского, который предоставил свой дом и участок, а также построил для них каплицу. В 1605 году монахи возвели первые деревянные постройки. С пожертвований Льва Сапеги Яна Галемского началось строительство каменного мужского монастыря и костела, который в 1623 году был освящен во имя Иоанна Крестителя и святой Анны. В 1624 при поддержке Гелены из рода Дольских был основан женский монастырь, поначалу также деревянный, но лишь в 1750 году был освящен каменный костел во имя непорочного зачатия. Ну а к 1771 году построены двухэтажные келейные корпуса. Всего в Беларуси существовало 4 женских бернардинских монастыря в Бресте, Гродно, Минске и Слониме. Но только в Бресте 2 вот бернардинских монастыря стояли на одной площади, образуя единый комплекс, то есть и мужской, и женский. В Беларуси помимо Брестского существовало, вот я уже сказал, еще 3. После присоединения Беларуси к Российской империи влияние бернардинцев постепенно уменьшается, и почти все их монастыри прекращают деятельность. В 1831 году женский монастырь закрывают. После восстания 1830-1831 годов монастыри будут отданы под Александровский кадетский корпус, то есть место, где маленькие дворяне получают военное образование. А потом начинается 20-е столетие. Это столетие очень тяжелое, в частности, и для мужского и женского монастырей бернардинских. Мужской не переживает Первую мировую войну. Здание женского монастыря пострадало от пожара в 1915 году при отступлении русских войск из Бреста. В межвоенный период, это 1921-1939 годы, келейный корпус реконструирован и приспособлен под столовую. Также в здании было проведено центральное отопление с котельной в подвале. С 1939 по 41 в нем находилось управление Брестского военного госпиталя. Первый этаж занимал санпропускник, приемный покой и аптека. А второй этаж — это служебный кабинет администрации госпиталя, библиотека, клуб. В период нацистской оккупации 41-44 годы здания госпиталя, в том числе мужского бернардинского монастыря, были разобраны. В послевоенные годы келейный корпус монастыря бернардинок продолжали использовать в качестве столовой, расположенной на острове военной части.
2: Но еще после захвата Брестской крепости в июне 41 года нацисты держали в плену захваченных советских врачей, медсестер и раненых. И использовали, значит, здание монастыря как раз-таки под госпиталь. Вот то, что Антон говорил, акустический феномен, когда вот местные жители иногда фиксируют странные звуки и поговаривают, что это стонут монахи.
1: Поют.
2: Раздаются или поют монахи. Да. И это все как часть локального фольклора, но еще изучается. А как вы думаете, кем изучается на предмет аномальных явлений.
1: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
2: И, конечно, пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
2: Итак, Бернардинский монастырь, и мы уже говорили, что там есть акустический феномен, что местные жители могут слышать необъяснимые звуки, вроде как это поют монахи, и понятное дело, что это становится частью какого-то местного фольклора, но и кем-то изучается на предмет аномальных явлений. Как вы думаете?
3: Я объединю все, потому что все написали одно и то же. Изучается исследователями паранормальных явлений или уфологами еще.
2: И это правильный ответ, действительно. Думают, ура, кто же это, что же там происходит.
3: Да.
2: Видите, как интересен и разнообразен наш мир.
3: Кстати,
2: и, казалось бы, это все находится здесь рядом.
3: Кстати, но... мы говорили о том, что разрушены и прочее-прочее, но, оказывается, надо отдать должное военным инженерам Российской империи, которые в 1830-1831 году, перед тем, как эти здания полностью перепрофилировать, вообще все монастыри Брестской крепости были зарисованы детально, вплоть до каждой кельи прорисовывалось. То есть... если вдруг однажды появится желание и возможность все восстановить, то чертежи,
2: ну,
3: рисунки есть.
2: Надо сказать, что это все сделано в рамках госпрограммы, потому что разработаны планы консервации, укрепления конструкций и даже в них делать музейные экспозиции.
3: Ну и остатки женского Бернардинского монастыря – это, по большому счету, последняя часть старого Бреста, то место, где сохранил свою историю, свой дух старый город. И поэтому, ну вот, у кого появится желание, обязательно побывайте и там. Друзья, а мы возвращаемся в Минск, и давайте узнаем, что же происходит на дорогах нашей столицы.
0: Легкие будни. Дорожная обстановка.
4: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженная столичных дорог в эти минуты оценивается в 2 балла. Есть небольшое затруднение на Сурганово от Платонова до Богдановича, на Шарангович от Якубовского до Федорова, на Кальварийской и Романовской слободе от Тимирязева до Независимости. Стоит Калиновского и Кидышка от Большой Слепни до Филимонова, Ленина от Пешеходного моста до Интернациональной, Кольцевая от Дачной до Волпшасова. В целом обстановка в городе довольно спокойная.

0: Реклама.
1: Чистая выгода на 21 век бай. Скидки до 50% на бытовую химию и косметику по 24 мая. Таблетки для посудомоечных машин Синергетик 100 штук за 34,99. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ты знаешь, написала нам Екатерина.
2: Так.
1: Уважаемые ведущие, я работаю в Национальном художественном музее.
2: Очень приятно, спасибо.
1: В наш музей очень много приходит посетителей разного возраста. Приходят даже с грудными детьми. Очень много молодежи, иностранные граждане. Все восхищаются нашими экспонатами. Когда-то наш музей занимал 3-е место в СССР. Ну, Екатерина, во-первых, привет вашему музею, всем работникам. Замечательно. Отдельный привет Ирине Владимировне Мать. С директору. Потрясающая
2: потрясающий
1: женщина,
2: вообще музей. Обожаемый музей.
1: И пусть вот это самое 3-е место станет первое на постсоветском пространстве.
2: Да, успехов и процветания вашему и нашему любимому музею. Лариса написала: я очень люблю ходить в музеи. Есть любимые, которые посещала несколько раз с большим удовольствием. И особенно интересны музейные документы, которые возвращают нас в прошлое.
1: Кстати, друзья, мы в конце прошлого часа, так сказать, не проверили интуицию. Давайте сделаем это в этом часе. Вот сейчас, дзынь-дзынь-дзынь, настал тот самый момент.
2: Почувствуйте, какая песня откроет следующий час. И напишите нам об этом на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М» или в Viber 33-699-1021.
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. «Легкие будни». Наши песни.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 5 вечера.

0: новостями в студии Наталья Володина. Здравствуйте. Арендный бизнес в Минске не доплатил налогов более чем на 2,5 миллиона рублей. Комитет госконтроля раскрыл масштабную схему, которую использовали руководители одного из крупных застройщиков Минска. Компания строила коммерческую недвижимость и сдавала ее в аренду. Чтобы снизить налоговые платежи, владельцы дополнительно зарегистрировали в столице и Минском районе еще 10 подконтрольных организаций. Эти фирмы применяли упрощенную систему налогообложения. Все 11 компаний фактически были одним бизнесом. Из-за такого разделения деятельности общество не доплатило в бюджет более 2 миллионов 600 тысяч рублей налогов. Против двух владельцев компании возбуждено уголовное дело. Весь причиненный ущерб государству они полностью возместили. Сейчас ведется предварительное расследование. К 2030 году количество зарядных станций для электромобилей может превысить 10 тысяч. «Беларусьнефть» связывает такие планы с высокими темпами развития зеленого транспорта. Если еще 10 лет назад по белорусским дорогам ездили примерно 100 электрокаров, то сейчас зарегистрировано 54 тысячи, из которых 22 тысячи в столице. Предполагается, что к 2030 году количество электромобилей в нашей стране увеличится до 300 тысяч. Прежде всего, ЭЗС востребованы в густонаселенных районах, где много магазинов, торговых центров, административных зданий и парковок. 23 мая в Минске стартует музыкально-туристический сезон. Новой площадкой этого сезона станет историко-культурный комплекс «Лошадский» на улице Чижевский. По пятницам здесь будут проходить театральные вечера, а в субботу запустят совершенно новый проект – городской молодежный фестиваль «Формула успеха», в котором примут участие и покажут свои таланты студенты высших учебных заведений. Также в этом году разнообразные мероприятия пройдут на обновленной площадке у Дворца спорта. Подготовлены яркие и интересные молодежные программы, вечерние кинопоказы возле амфитеатра, интеллектуальные и музыкальные квизы. Основные мероприятия будут проходить в привычном для минчан месте в Верхнем городе. Любители музыки смогут насладиться джазовыми вечерами у ратуши.
1: Новости компаний.
0: Банк «Белвэп» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэп», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21, в Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно от 18 до 20 с плюсом, в Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди, в Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио «Рокс».

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:07 на часах уже. Вот так время пролетело очень быстренько в нашей душевной компании. Вот уже 17:08, начало шестого, а в это время мы традиционно передаем привет нашим дорогим и любимым радиослушателям и благодарим за то, что выбрали именно Радио Рокс. Нам очень-очень приятно. У нас самая лучшая в мире аудитория, потому что наши слушатели по всему миру. Снова можем устроить перекличечку, как обычно мы это делали. Ну а в предыдущем часе мы предлагали вам проверить интуицию, какая песня откроет новый час. Вот сейчас мы узнаем.
2: Да, мы все только что слышали песню в исполнении группы «Там Америки нет», а песня называется «Города». Ну, непростая задача.
1: Очень непростая.
2: Непростая. Ну, посмотрим, какие версии были у вас. Клавдия написала песня «Нам не нужны слова», исполняет Дмитрий Прянов. А потом пишет по скриптам: «А мне нужна интуиция». Да, это точно. Так. Еще версии. Сергей написал: «Час откроет Гриша Лепс. Рюмка водки». Угу. Денис: «Стас Михайлов, я украду все звезды для тебя». Анжела предположила: «Шаман, я красиво живу». И Наталья пишет: «Лебедь белая моя». И опять-таки Израиль на связи. Ты попросила, откуда,
1: Наталья,
2: где, кто нас слушает.
1: Наталья, машем рукой. Спасибо большое, что с нами. Приятно.
2: И еще Наталья пишет: «А представляете, есть люди, которые не были ни в музеях, ни на экскурсиях ни разу за свою жизнь. Им это неинтересно. Я таких знаю». Ну что ж, вы
1: поверьте,
2: знаете, что...
1: Наталья, да, есть такие люди.
2: Есть. Ну, у каждого свои интересы, свои приоритеты. Ведь мы себя, на самом деле, в другом чем-то ограничиваем.
1: Да, но возникает вопрос: а почему? Это из серии «Не читал, но осуждаю»? Или вот почему ни разу вот человек...
2: Нет, так люди могут быть... Так люди могут и не осуждать и прочее. Знаешь, вспоминая «Миссис Марпл» у Агаты Кристи, ведь там героиня, которая практически никуда не выезжала, и на примере жизни в своем вот этом городке или деревеньке она сравнивала и говорила, что это все одинаково, все одно и то же. Это не значит, что она... Понятно, дело, что в рамках своей местности она бывала и в музеях, и так далее. Но сам факт, есть люди, которые говорят: «Я все знаю».
1: И такое
2: я
1: тоже
2: чувствую,
1: есть, да.
2: Я
1: да,
2: тебе могу
1: спасибо,
2: все, что
1: Наталья.
2: Хочешь. А может быть, у них совершенно другие приоритеты и интересы. Друзья, мы сегодня говорим о музеях, поэтому ждем ваши истории. Возможно, было что-то забавное. Может, помните, как посещали впервые музей?
1: В каких музеях вы
2: ваши
1: побывали
2: ощущения,
1: за всю жизнь?
2: Да, ваши ощущения. Что посоветуете?
1: Да, где путешествовали? Может быть, в каком-то городе, в какой-то стране были музеи, которые вас очень впечатлили. Может быть, в каком-то небольшом селе и деревне тоже есть какой-то необычный музей. Вы там бывали. Вообще, походы в музей, что вам нравится больше всего? Вот мы уже говорили, познавательные какие-то моменты или все-таки вот это вот гедонистическое, как говорится, выход в свет, неспешно походить по залам музея, отдохнуть от вот суетливой жизни такой. Делитесь, пожалуйста, этим и на нашей странице ВКонтакте Радио Рокс М или пишите сообщение в Viber 33 699 102 1.
0: Легкие будни. Наши песни.

Сколько был искушен, сколько всего пропел. Жил я на берегу тихой большой реки, ладил себе ладью.

всего прошло, сколько всего пройдет, след ляжет на песок, а после с водой уйдет. Рад, что живу с тобой, рад, что живешь во мне, и нету такой другой на этой большой земле.

0: Анекдот в дорогу.
1: Ну, вы уже поняли. Персональный привет для тех, кто слушает нас за рулем. Спасибо вам большое, что свои приемники вы настроили на волну самого искреннего радио, Радио Рокс. Нам очень-очень приятно. И действительно, чтобы вам не было скучно в дороге. Кстати, счастливого пути, счастливой дороги. Пусть все будет комфортно, ничего там не ломается. Парочку анекдотиков как раз-таки в тему. Милиция, милиция! У меня украли дорогую картину. Боже, женщина, откуда вы знаете, что она дорогая? Здрасте! Она в музее висела. Еще один, значит, путешествует. Значит, муж и жена в Лувре. Ну, и им рассказывают. Значит, они стоят перед портретом Джоконды. Им говорят, улыбка Джоконды – это самая загадочная женская улыбка в мировой культуре. И жена такая... Подумаешь, обычная улыбка, изменяющая мужу нашей соседки.
2: Это в советские времена было, я так понимаю. Приезжает женщина в Москву, ходит, значит, что-то ищет, встречает милиционера. Это подскажите, а? Ну как мне пройти в Троицкую галантерею? Он говорит, я, честно говоря, сам не знаю. Я тут и так Бородинскую пилораму сторожу. Ну что, друзья, посмеялись, улыбнулись, а теперь давайте узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается всего в 3 балла. Есть небольшое затруднение на Лабанка от Одинцова до Притыцкого, на Кольцевой от Люцинской до Притыцкого, также стоит участок МКАДа от Скорины до Ваупшасова и в районе Козинца. Сложно проехать сейчас по Шаранговичу от Тимошенко до Федорова, по Сурганову от Платонова до Богдановича, по Аранской и Могилевской от Тростенецкой до Вокзальной. Пробки наблюдаются на Колосе и Красной. От Белинского до Харужей, на проспекте Машерова от Даумана до Красной, на Партизанском проспекте от Центральной до Жилуновича. В целом дорожная обстановка в столице спокойная.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
5: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
6: Радио «Рокс».

0: вернусь.
1: Дурацкий вопрос.
2: Но прежде ваше сообщение. Ирина написала: очень сильно впечатлилась музеем в Кубинке. 1418 шагов к победе. Московская область. Без слез невозможно. Особенно в зале, где Марк Бернес поет песню «Журавли» и огромное количество фотографий участников Великой Отечественной войны, которая как водопад стекает с двух стен. Валентина написала: «Однажды мы были в музее в Витебске. Пока ждали своей очереди, вышла группа. И такая веселая, радостная. Нам было непонятно, что же они там увидели. Но когда мы попали к этому же экскурсоводу, мы выходили с таким же настроением. Женщина-экскурсовод с такими эмоциями так интересно рассказывала об истории города, что впечатление осталось и сегодня. Хотя прошло уже почти 10 лет с той экскурсии». Клавдия тоже написала: «Часто ли я хожу в музей? Когда работала, то с детьми раз в месяц ходили в Гомельский музей боевой славы. Но самый необычный был день... неделю тому в Минске, Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны. Впечатлений, ну, очень много, трогательно и больно. Но как есть».
3: Спасибо большое, что вы делитесь.
2: Наталья написала, вот, которая живет в Израиле, по поводу своих друзей написала, которые ни разу не были ни в музее, ни на экскурсиях. Пишет: «Огород интереснее, чем поездки, экскурсии, музей». Ну да, у каждого свои, так сказать, пристрастия. Пишет: «Моя мечта — Сербия, Черногория и замки Дракулы». Ну, вы знаете что, Наталья, если соберетесь, есть там хорошие экскурсоводы, можем даже подсказать. А Елена пишет: «В Лондоне мы с дочкой как-то чисто случайно набрели на музей Виктории и Альберта Ну». Что сказать, значит, не впечатлило особо, монументально, много всякого товару со всего света. Так себе, зато музей Шерлока Холмса и доктора Ватсона впечатлил очень. Не описать словами. Ну как это здорово.
3: По поводу Лондона вспомнился анекдот в лондонском музее. Надпись: «Если посетитель будет трогать руками выставленные экспонаты, администрация музея оставляет за собой право делать то же самое с посетителями».
2: Да-да-да. Так, очень понравились музеи в Зембине, Надежды Ходосевич-Лежи и Чеслава Немина в старых Василишках. До посещения этих музеев я, как и многие экскурсанты, вообще не слышала о таких известных людях. Эти музеи созданы энтузиастами, но очень интересные факты из биографии героев музеев мы узнали. Ну, видите, как здорово.
3: Спасибо.
2: И часто на энтузиазме все начинается.
3: Да, частенько так. Ну и перед дурацким вопросом, чтобы так направить анекдот еще один. Современное искусство. Посетитель выставки, значит, абстрактной живописи, смотрит на картину, подходит к автору. Автор такой маленький, щупленький. Он говорит: «Ну и скажите, вот скажите, эта мазня выражает ваш внутренний мир? Вот это вот выражает ваш внутренний мир?» «Ой, я вас прошу, молодой человек, вот эта мазня, как вы говорите, это картина. А мой внутренний мир выражают 20 евро, которые вы заплатили за уход».
2: Именно так.
3: Так вот.
2: Ну что, теперь дурацкий вопрос.
3: А теперь дурацкий вопрос. Да. Почему у древних статуй всегда отбиты руки, а головы целы?
2: Давайте пофантазируем, вопрос дурацкий. Поэтому ответы могут быть шуточные, могут быть серьезные, аргументированные. Их ждем в Viber 33-699-102-1.
3: Да, вопрос дурацкий, ответы могут быть прям максимально дурацкие. Не стесняйтесь и пишите их на нашей странице ВКонтакте «Радио Рокс М».
1: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, у нас повторяем вопрос. Дурацкий вопрос. Почему у древних статуй руки отбиты, а головы целы?
2: Сергей пишет, чтобы не шалили. Владимир пишет, потому что у тех, кто отбил руки, отбита голова. Так.
1: Светлана написала, потому что от рук отбились.
2: Да-да-да-да. Вера пишет, ну как, почему? А вы не знаете, сколько им лет? А руки и ноги, они самые тонкие и длинные. Вот и отваливаются. Клавдия тоже написала. Мне думается, что не хватило материала на первый экспонат, а чтобы не было лишних вопросов, то все остальные поступали так же, собственно говоря, без рук, но голова целее. Юрий написал, потому что посетители могут дотянуться до рук, а голова высоко. Едвига Ивановна пишет, в голове хватает мозгов, чтобы не обозвать трогающих их посетителей, а рук нет, чтобы не дать оплеуху посетителям за то же. Наталья, я очень люблю музеи и галереи посещать. Ага, это чуть позже озвучу, чуть позже. Владимир пишет, почему у древних статуй всегда отломаны руки, а головы целы? Это чтобы вопрос задавали, как в одном... в революционном фильме. Кто бабе руки обломал? Узнаю, кто руки обломал, обломаю ноги. Вот только название фильма не помню. Вроде актер Николай Трофимов эту фразу произнес.
1: Хорошо.
2: И Владимир еще пишет, это уже другой Владимир, это была древняя продавщица. Она держала в руках дефицитный товар, который был по талонам. Помните такие времена?
1: Да.
2: Вот добрые люди оторвали товар с руками. Зачем ты сказала «да»?
1: Что?
2: Ты представляешь? Мы говорим о древних статуях, у которых нет рук.
1: А я говорю о временах, когда
2: Владимир
1: были талоны.
2: Говорит, поэтому руки обломали, понимаешь, что есть это в те времена. И ты такая, да, я помню.
1: Я про талоны говорила.
2: Хорошо. И еще Наталья Васильевна пишет. Раньше была сборная конструкция частей тела. То теряли, то войны, то хрупкость, то землетрясение. И Оксана еще написала, да сумки они таскали. И все остальное. Вот руки и поотваливались. А это уже не по поводу дурацкого вопроса. Елена пишет, очень рекомендую Эрмитаж в Питере. Только чтобы был гид. Питер — это особенно красивый город. Можно бесконечно любоваться его красотой. Только вы знаете что? Ну, теперь в связи с тем, что и интернет иногда блокируется, а может и постоянно блокируется. У меня друзья вот недавно съездили, говорят, мы как-то не рассчитывали на то, что... Раньше как? Ты едешь, можешь хостел, если не получилось здесь забронировать, забронируешь в другом.
1: Но точно так же и туда билеты бронируются.
2: И билеты, я хотел сказать, что вот когда был в Петербурге, мы в Эрмитаж, по-моему... онлайн брали.
1: Да.
2: То есть не надо стоять в очереди.
1: Да,
2: а куда? Теперь уже сложнее, потому что надо же попасть в онлайн. Я вот в это имейте в виду.
1: Да. Учитывайте.
2: Учитывайте, да. И еще Наталья написала, я очень люблю музеи и галереи посещать. Последний раз была этой зимой в Индии, в Мумбаи, в галерее европейской живописи. Ратана Таты, который является частью музея принца Уэльского. Сказать, что понравилось, это ничего не сказать. Просто потрясающе. И запомнится на всю жизнь увиденное. А еще посетили пещеры Аджанта, охраняемые ЮНЕСКО. Меня пробирало до мурашек от ног до головы. И много чего еще посетили. Обожаю такое. Оксана продолжает вопрос, ответ на дурацкий вопрос, это что сумки они таскали и все остальное, а если бы еще и бегом бежали, так и ноги бы потеряли. Да, ну, спасибо, друзья, за активность.
1: Довольно мило, спасибо.
2: За рекомендации.
0: Легкие будни.

0: тебе.
1: Реклама.
2: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
3: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.

0: 21 век Байдом. Все в одном месте. Минск, Маяковского, 6.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Сильная техника требует сильных фильтров. «Агрофильтр» – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт «Агрофильтр Бай». «Агрофильтр» – сила в каждой детали.
3: Малорита и Каменец. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 19 и 20 мая в Малорите, 23 и 24 мая в Каменце.
4: Без возрастных ограничений. Организатор Брестская область филармония. Живой звук. МТС 727-95-46.
5: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность столичных дорог в эти минуты оценивается в 5 баллов. Есть затруднения на Кольцевой от Скорины до Дачной, на Смоленской от Захарова до Ленина, на Сурганово от Платонова до Независимости. Сложно проехать сейчас по Козлово от Платонова до Золотой Горки, по Радиальной от Амеленюка до Партизанского проспекта, по Ленина от Ульяновской до Независимости. Пробки наблюдаются на Пушкина от Матусевича до Притыцкого, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого, на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. Берегите себя и счастливого пути!

0: Реклама.
1: Bell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Bell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Bell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. BellAutomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Автомобиль за 3 рубли? Худшей у дискаунтеры грошей. Увесь май за звычайные покупки отрымливайте шанец выиграть автомобиль 50 тысяч, 25 тысяч рублей, 25 призов по 5 тысяч рублей и еще 3 тысячи призов. Грошек там накупляйте, авто ды гроши выигрывайте. Рекламная гульня «Счастливый кошек Тур-8» с 1 мая по 13 жнивня 2026 года. Подробязней игра «Кропка грошек Кропка Вай». Телефон плюс 375 44 788 80 26.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Так, ну все, друзья, надо обязательно вообще посетить музей в ближайшее время. Уж не знаю, ну, сегодня уже надо подготовиться, посмотреть, какие есть экспозиции, в какой музей сходить.
2: Совершенно верно, проверьте режим, потому что, например, в Национальном художественном музее в Минске завтра выходной. Вдруг вы завтра собрались, а там выходной.
1: Завтра?
2: Да. Угу. Проверьте, пожалуйста.
1: Хорошо, так и сделаем. Ну, я, Антон Шелест, желаю вам хорошего, нескучного вечера. Пойду домой.
2: Но мы надеемся, что нескучный вечер у нас как раз-таки и получится, потому что в 19 часов выходит народно-поздравительная программа «Был бы повод», я вам там назначаю свидание. Ну, а легкие будни, как всегда, традиционно благодарят вас и говорят до новых встреч в эфире.
1: Счастливо!
3: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: новостями в студии Наталья Володина. Добрый вечер. В Беларуси скорректировали критерии аттестации санаториев. Постановление подписал сегодня премьер-министр Александр Турчин. Так, санатории планируют стимулировать к расширению перечня и повышению уровня оказываемых услуг, развитию новых методов и технологий в сфере оздоровительной отрасли. Рассчитывают также расширить рынок и экспорт услуг по санаторно-курортному лечению. Изменения коснулись требований и к материально-технической базе, а также к кадровому потенциалу. По-новому будут и присваивать категории санаториям от второй до высшей дадут, опираясь на новый список лечебно-оздоровительных услуг. Чем шире и современнее перечень, тем выше звание. Исполком Международной Федерации Гимнастики вернул белорусам национальные гимны, герб и флаг. Отныне наши спортсмены могут выступать наравне со всеми. Решение вступает в силу немедленно. Восстановлены в правах не только представители спортивной и художественной гимнастики, но и акробаты, а также приверженцы аэробики. Напомним, ранее рекомендация МОК о полном доступе последовали Федерации стрельбы из лука, пятиборья, бокса, волейбола и борьбы. В Пуховичском районе 13-летний школьник положил камни на железнодорожные рельсы. Из-за этого машинистам двух поездов Минск-Гомель и Гомель-Минск пришлось применить экстренное торможение. Как рассказали в УВД, инцидент произошел вечером 16 мая вблизи остановочного пункта Дричин. Сотрудники милиции сейчас проводят проверку. Правоохранители отмечают, что подобного рода деяния могут быть квалифицированы как умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей, а также как хулиганство. Но так как мальчик не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, то наказание понесут его родители. Водитель такси сбил выбежавшую на кольцевую косулю. Инцидент произошел минувшей ночью. Люди в результате аварии не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения. В ГАИ призывают водителей проявлять предельную внимательность в пути. Если вблизи дороги замечено животное, необходимо максимально снизить скорость вплоть до полной остановки и включить аварийку, чтобы привлечь внимание других водителей. Лучше не сигналить. Это может напугать животное, спровоцировав непредсказуемое поведение и резкое изменение траектории его движения.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21. В Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

0: Дорожная обстановка.
1: Ну что, рабочий день позади, в Минске наблюдаются пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, самая сложная ситуация сейчас на Кольцевой от Скорины до Дачной, на Сурганово от Платонова до Независимости, на Ванеево от Долгобродской до Рокоссовского. Сложно проехать сейчас по радиальной от Амельюника до Партизанского проспекта, по Ленина от Ульяновской до Независимости, по Шаранговича от Сухаревской до Горецкого. Пробки наблюдаются на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской, на Аэродромной от Авакяна до Чкалова. Берегите себя и счастливого пути!

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Дачники в прайме с пятым элементом. Скидки на садовый электроинструмент, газонокосилки, мойки высокого давления, бассейны и батуты. Акция действует до 1 июня. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: Реклама.
1: Белавтомаркет.
0: Продажа авто.
1: Белавтомаркет.
0: Срочный выкуп.
1: Белавтомаркет.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
3: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик авто.бай».
4: Радио «Рокс».

0: значит не умею.
1: Реклама. Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

0: чувств.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 7 вечера.

0: новостями в студии Наталья Володина. Добрый вечер. В Беларуси проходит плановая тренировка по боевому применению ядерного оружия. Об этом сообщает агентство «Минск Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Там подчеркнули, что это плановое мероприятие. Оно проводится в рамках союзного государства, не направлено против третьих стран и не несет никаких угроз безопасности. К тренировке привлечены ракетные войска и авиация. Совместно с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к применению. Основной упор планируют сделать на отработку вопросов скрытности и перемещения на значительное расстояние, проведение расчетов для применения сил и средств. С начала года наша страна приняла более 70 тысяч иностранцев по безвизу. Наибольшее количество туристов из Литвы, Латвии и Польши. С момента действия безвиза с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 миллион 329 тысяч граждан Европы. Арендный бизнес в Минске не доплатил налогов более чем на 2,5 миллиона рублей. Комитет госконтроля раскрыл масштабную схему, которую использовали руководители одного из крупнейших застройщиков Минска. Компания строила коммерческую недвижимость и сдавала ее в аренду. Чтобы снизить налоговые платежи, владельцы дополнительно зарегистрировали в столице и Минском районе еще 10 подконтрольных организаций. Эти фирмы применяли упрощенную систему налогообложения. Все 11 компаний фактически были одним бизнесом. Из-за такого разделения деятельности общество не доплатило в бюджет более 2,5 миллионов рублей налогов. Против двух владельцев компании возбуждено уголовное дело. Весь причиненный ущерб государству они полностью возместили. Сейчас ведется предварительное расследование. Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг. Лидерство в нем по-прежнему удерживает белорусская спортсменка Арина Соболенко. Однако в преддверии Ролан-Гарос ее позиция находится под серьезной угрозой. На фоне неудачных выступлений на тысячниках в Риме и Мадриде к первой ракетке мира уже вплотную приблизилась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Отставание Рыбакиной от Соболенко теперь составляет всего 1255 очков. При этом на открытом чемпионате Франции белоруске предстоит защищать 1300 очков за прошлогодний финал, в то время как представительнице Казахстана необходимо подтвердить всего 430 очков.
1: Погода.
0: В ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21. В Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля. В Гродно от 18 до 20 с плюсом. В Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди. В Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Все мечтаем повзрослеть и жить самостоятельно. Как много надо нам успеть, чтоб кем-то стать и быть, и чтобы танцевать и петь.

0: Программа для ваших праздников.
1: Добрый вечер всем, кто сейчас на волне Радио Рокс, кто любит искренность, душевность и выбирает лучшие песни, а главное. Мы рады приветствовать каждого из вас. Когда за окном часто шумит дождь у нас в студии, сразу хочется вспомнить фразу из «Покровских ворот». На улице идет дождь, а у нас идет концерт. Но я перефразирую. На улице идет дождь, а у нас начинается народно-поздравительная программа «Был бы повод». Программа для приветов и поздравлений вашим дорогим и любимым людям. Пожелания в прямом эфире «Радио Рокс» будут для них приятным подарком, так что не скупитесь на хорошие слова в этот вечер. Присылайте свои сообщения к нам в Viber на номер 33-699-102-1. Пишите имя и фамилию адресата, несколько теплых слов от себя и подпишитесь в конце. Ну а перед отправлением не забудьте, пожалуйста, проверить ваше сообщение. Присоединяйтесь к нашей компании, чем бы вы сейчас не занимались, даже если у вас никакого повода нет. С нами всегда хорошо и приятно, без повода. Улыбнитесь, мы начинаем.

0: Радио Рокс.
1: Итак, мы начинаем, дорогие друзья, и первое поздравление в нашей программе с прошедшим днем рождения. А я всегда говорю, хорошим людям никогда не поздно говорить хорошие слова. Дорогой Рокс, вчера, 17 мая, отметила свой очередной день рождения моя тетя Надежда Григорьевна Острейко. Я, к сожалению, не смогла ее поздравить, но, надеюсь, Радио Рокс исправит эту ошибку и продлит праздник. Дорогая Надежда Григорьевна, от имени всей нашей большой семьи и от себя лично разрешите мне поздравить вас с днем рождения и, как всегда, пожелать крепкого здоровья, удовольствия в каждом дне, благополучия вам, вашим детям, внукам и правнукам, чтобы, глядя на них, вы только радовались и ваше сердце было спокойным. Пусть любовь и забота вашего супруга будет нежной и долгой. Сохраняйте молодую энергию, которая в вас не угасает. Пусть ваши глаза, Надежда Григорьевна, как всегда, светятся счастьем. Пусть будет побольше поводов для улыбок. Пусть будет побольше праздников в вашей жизни, чтобы вы могли красиво танцевать и веселиться. И пусть вас всегда сопровождает хорошая песня и дарит вам отличное настроение.

А следующее поздравление у нас отправляется в город Могилев, потому что именно там празднует свой день рождения, причем юбилейный день рождения, милая, очаровательная Людмила Дмитриевна Строгнаткина. Замечательный педагог, преподаватель английского языка, который подготовила более 20 учеников, получивших по предмету 100 баллов. Так что, Людмила Дмитриевна, вы крутой преподаватель, и, конечно, вам аплодисменты и от ваших учеников, от их родителей, и от ваших коллег, и от всех-всех-всех, кто сегодня вас поздравляет с днем рождения и с юбилеем. Но позвольте для начала поздравить виновницу торжества именно сегодняшнего дня, вашу маму Надежду Андреевну, тоже учительницу, учительницу русского языка и литературы, ветерана труда, которая проработала 45 лет в школе. Уважаемая Надежда Андреевна, в первую очередь, это ваш праздник. Так что хочется пожелать вам крепкого здоровья и долгих лет, чтобы вы еще не один юбилей вашей доченьки отметили. Чтобы сегодня вам было приятно и радостно за вашу девочку, за вашу именинницу. Мы вас поздравляем, Надежда Андреевна. Ну а имениннице Людмиле Андреевне сегодня шлют приветы и поздравления, я думаю, многие, а на нашем радио поздравления от вашей младшей сестры Натальи. Наша Мила – самая прекрасная сестра. Добрая, чуткая, щедрая, умная, красивая, самая замечательная и самая любимая. Дорогая моя сестричка, с самого детства ты была для меня примером и поддержкой. Спасибо за твою мудрость, заботу и теплоту. Я тебя очень-очень люблю. Здоровья тебе и долгих лет нашей маме. Ну что ж, уважаемая юбилярша Людмила Дмитриевна, остается только добавить, пусть для вас всегда в вашей жизни будут открыты двери для огромного счастья. Пусть для чудес и волшебства у судьбы не будет препятствий. Мы желаем, чтобы в вашей жизни было много приятных моментов, чтобы результаты ваши всегда были на 100 баллов, а рядом были самые близкие, дорогие и любимые люди. Оставайтесь всегда роскошной, обворожительной и неповторимой. С днем рождения!

Умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Добрый вечер, любимая Радио Рокс. С вашей помощью хочу поздравить свою сватью Татьяну Юркевич с днем рождения. Желаю от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым прожитым мгновением. Пусть сбудутся все самые сокровенные желания. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. Счастье.

0: Радио Рокс.
1: А самое красивое досталось Сергею Николаевичу Плетневу, который сегодня отмечает день рождения и тоже юбилейный. Любимого мужа Плетнева Сергея Николаевича, генерала моей жизни, от всего своего любящего сердца поздравляю с днем рождения, 60-летием. Мой любимый, родной человек, принимай сегодня в свой юбилей от меня слова благодарности, слова любви и пожелания крепкого здоровья, благополучия и достатка. Ты знаешь, мой родной, что ты для меня значишь больше всего на свете. Я не устану повторять тебе, что я благодарна судьбе, Вселенной и Богу за такой подарок в жизни. Ты моя жизнь, мое счастье, моя любовь. Будь счастлив, родной, с днем рождения. И продолжение. Мы сейчас на даче отмечаем его юбилей с шашлычками и радио «Рокс». Уважаемый Сергей Николаевич, такое красивое поздравление в ваш адрес. Полное тепла и любви. Купайтесь в этой любви. Вот это настоящий тыл. Вот это те крылья за спиной, которые помогают делать великие дела, которые дают в сердце любовь, согревают своей нежностью. Я думаю, это самое-самое большое счастье. Ну а то, что вы сейчас на даче с шашлычками в хорошей компании сидите, вот это тоже называется простое человеческое счастье. Поэтому ваш юбилей, такой замечательный день, принимайте от Радио Рокс застольную.

0: программе «Был бы повод».
1: Здравствуйте, любимый Радио Рокс. Мы спешим поздравить сегодня нашу любимую внучку, спортсменку, гимнастку Дарину Шевчук с днем рождения. Она занимается уже не первый год гимнастикой. Ей очень нравится этот вид спорта, подает хорошие результаты. Мы гордимся тобой, наша девочка, дорогая и любимая. Дарина, любимка наша, пусть твоя жизнь будет яркой, как радуга, сладкой, как конфета, и счастливой, как сказка. Мы желаем тебе здоровья, радости, исполнения желаний и много-много улыбок. С любовью, бабушка Оля, дедушка Коля, Полина, Влада, Вадим, Дани, Ксения, Дана и твои родители. Мама Светлана и папа Евгений. Это вся семья Шевчуков. Мама Светлана, вам сегодня все цветы и поздравления в день рождения вашей дочери. Сегодня ваш праздник. Конечно же, папе Евгению жму руку и желаю огромного-огромного счастья вашей семье. С днем рождения, Дарина!

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Валентина Лосовская.
2: Любимые наши роксовцы, сегодня отмечает свой день рождения мой единственный и любимый брат Евгений Анатольевич Корзик из города Минска. Братишка, я поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе, чтобы ты всегда был богат и здоровьем, и душою, и любовью, и друзьями, чтобы у тебя, конечно, были деньги и текли безбрежной рекой. Я поздравляю тебя, дорогой мой и любимый брат, и обещаю, что всегда буду с тобой рядом. А еще пусть с тобой рядом всегда будут счастье, удача, радость. Пусть всегда во всех благих делах у тебя все получается. Никогда не унывай, никогда не грусти. Для этого нет никакого повода. Отличный повод у тебя сегодня повеселиться, любить и мечтать. Женек, счастья, здоровья тебе и твоей семье. К поздравлениям присоединяется твой брат Дмитрий, ну и, конечно же, Маруся. Добрый вечер, любимая Радио Рокс. У меня сегодня супер денек в этот весенний день, 18 мая. Родился супер молодой человек, которому исполнилось 25 лет. Артем, я, тетя Вера, желаю тебе удачи, успехов во всем, благополучия, исполнения всех желаний. И пусть все мечты сбываются. Этот супер человек, он проживает в городе Минске. Артем, вот так о вас отзывается тетя, супер человек. А 25 лет. Но это такой прекрасный возраст. И надо сказать, что это даже прекрасный рубеж и время грандиозных планов и больших возможностей. Так что пусть все ваши варианты ваших желаний обязательно воплотятся в жизнь. Ну а от Радио Рокс, дорогие именинники, принимайте музыкальный подарок –

0: Радио Рокс.
1: Как хорошо, когда есть замечательные коллеги, которые не забывают о своих сотрудниках и поздравляют с днем рождения. Администрация и профсоюзный комитет филиала турфабрикетного завода поздравляют Евгению Петровну Ждан и Сидорука Дмитрия Анатольевича с днем рождения. Желают счастья, здоровья, любви, удачи, благополучия и всего самого-самого наилучшего. Уважаемые Евгения Петровна и Дмитрий Анатольевич, мы тоже нашей командой, все мои коллеги, поздравляем вас с днем рождения. Самое-самое наилучшее пожелание. Будьте всегда позитивными, веселыми, успешными и, самое главное, невероятно удачливыми. Принимайте музыкальный подарок от Радио Рокс.
2: Песни нашей страны.

0: Валентина Лосовская.
1: Дорогой Рокс, сегодня мы хотим поздравить нашего любимого внучка-племянника Науменко Егора. Дорогой наш Егор, самые теплые и сердечные поздравления. Ты наша радость, наш маленький мужчина. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, веселыми играми и новыми открытиями. Желаем тебе расти смелым, любознательным и всегда оставаться таким же добрым и отзывчивым. Мы тебя очень-очень любим и всегда будем рядом. С любовью, бабушка Наташа, дедушка Иван, тетя Катя, дядя Витя, тетя Оля и братик Мишка. Вот такая замечательная семья. Всю семью поздравляю с днем рождения Егора Науменко. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Мы хотим поздравить нашего внучка с днем рождения, Науменко Егорку. Мы его очень любим. Успехов, удачи и здоровья. Написали бабушка Люда, дедушка Ваня, мама и папа. Маме, конечно, в день рождения Егора самые искренние поздравления. И папе тоже. Папе вот такой подарок сделали замечательного сына. И Людмиле, и Ивану, бабушке и дедушке, тоже поздравления с таким счастьем. И вообще всей вашей большой семье поздравления. Дорогая и любимая моя доченька Оксана Чечикова, я поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе исполнения всех твоих желаний. Пусть ангелы всегда берегают тебя, заботятся о тебе, не давая тебя в обиду никому. Пусть в твоей жизни будет только радость, теплота и любовь. Пусть глаза твои всегда светятся от счастья, а улыбка не сходит с твоих уст. Добра тебе, радости и огромной любви. Люблю, целую и обнимаю. Твоя мама. Милая мама, примите от меня тоже поздравления в день рождения вашей дочери и вам огромного-огромного счастья обеим. Ну а теперь красивая душевная песня от Радио Рокс.

Поздравления и привет всем слушателям от Егора. Добрый вечер. Поздравляю любимого племяшку с 25-летием. Бернатович Илья Александрович, город Бобруйск. Дыши полной грудью. Удачи по жизни, исполнение всех желаний. И помни, мы тебя любим и верим в тебя. Здоровья тебе, семья Волковых. Бронислав, с днем рождения. Пусть по жизни будет только зеленый свет, а проблемы исчезают в зеркалах заднего вида. С праздником, написали Виктор и Нина. Семья Трофимов Мук поздравляет Зою Владимировну Гдявза с днем рождения. Счастья, здоровья, удачи, благополучия и всего самого наилучшего. Жена Валентина и все родные и близкие поздравляют с юбилеем Сергея Александровича Зинько с 50-летием. Желаем наслаждаться жизнью, ее неповторимостью и красотой. Желаем всегда оставаться здоровым и активным еще долгие годы. Желаем улыбаться, смеяться, мечтать с оптимизмом, смотреть в будущее. Будь счастлив. Самый лучший на свете муж и папа. Тарасевич Сергей Константинович тоже самый лучший муж и папа. Поздравляем с юбилеем Тарасевича Сергея Константиновича. Он прекрасный отец, он заботливый муж. Он всегда и во всем отличник. Он большой молодец, дорогой наш. Мы поздравляем тебя искренне с юбилеем. Желаем оставаться всегда молодым, красивым, крепким, энергичным. Пусть здоровье всегда будет на высоте. Пусть рядом будут любовь и надежда. Пусть удача и деньги липнут к тебе вновь и вновь. Мы очень любим тебя, мы тебя ценим, наш родной и единственный. И главное, мы в тебя верим и очень тобой гордимся. С юбилеем, Сергей Константинович. Добрый вечер, Радио Рокс. Панковец Алла Николаевна, моя драгоценная мамочка, я поздравляю тебя с самым особенным днем, твоим днем рождения. Я хочу поблагодарить тебя за все и напомнить, что ты у меня самая лучшая и любимая. Пусть каждый новый день делает твою жизнь лишь ярче и интереснее. Я желаю тебе крепкого здоровья и самой искренней улыбки. И пускай все твои мечты сбываются. От всей души целую и обнимаю. С днем рождения тебя, мамуля, твои дочери Юлия, Олеся и Карина. Дорогие друзья, на этом все. Всем счастья, здоровья и любви. С вами была я, Валентина Лосовская. До новых встреч в эфире.

0: Ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21, в Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно от 18 до 20 с плюсом, в Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди, в Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио.

везде от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь.

и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

меня вдаль, мою светлую. Позови, улечу за тобой, допою свою песню недопетую.

0: Maxline без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
1: В Беларуси 9 вечера.

0: ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21, в Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно от 18 до 20 с плюсом, в Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди, в Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый вечер. Радио Рокс.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать столь.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси 10 вечера.

прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21, в Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно от 18 до 20 с плюсом, в Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди, в Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

Суета, каждый день я куда-то спешу. За делами забыл про весну, я весну пропустил. Не успею прийти, и уже ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

скажу ей привет. Твой пират без тебя загрустил. И стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

0: Радио Рокс. Лучшие песни о главном.
1: Длинные гудки, а ответа нет.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.
2: Я из

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: В Беларуси 11 вечера.

ближайшие сутки в белорусской столице переменная облачность. Прогнозируются дожди, местами с грозами. Предстоящей ночью от 12 до 14 выше нуля, днем от 20 до 22 градусов тепла. В Бресте завтра 19-21, в Витебске и Гомеле 27-29 выше нуля, в Гродно от 18 до 20 с плюсом, в Могилеве около 28 выше нуля. В Бресте и Гомеле прогнозируются дожди, в Витебске, Гродно и Могилеве без существенных осадков. Прогноз погоды подготовлен по данным Белгидромета.

как у Мерлин взлетела белая юбчонка. Я стиснул зубы ветром, овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

0: слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Волны цветов молча бегут к берегу. Руки мостов —

0: скорей! Только б свечи не сжечь, карбюратор или что у них есть еще там. И не видно полотна, лимузины, лимузины. Среди них, как два пятна, две красивые машины, будто связанные тросом, а где тонко, там и рвется акселератором.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: 1000 фриспинов MaxLine без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: В Беларуси

белый резал тишину гудком. А у борта в синий плес глядела девушка с цветком. В трех шагах стоял я и украдкой хоть одним глазком взглянуть, как ей ветер гладит, треплет прятки и ласкает грудь. И цветок в крутом каком-то галсе ветер вырвал и ко дну. Я, конечно, в смех и врал, и клялся, что за ним нырнул. Был цветок собой красивых краше и к наряду был весьма. А она сказала, был не ваш он, я бросила сама. Ни пепел мел, ни кобальт сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья,

в одну единственную ночь. В омуте бездонном и бездумном, тот, что тишиной кричит, мне она плясала, вторя струнам, пламенем свечи. И вязали шею руки змеи, и как молот била в грудь маленькое сердце милой феи, пробивая путь. Ни пепел мел, ни копоть сажа, ни тихих омутов вода. Уже, конечно, не расскажут, что было с ней и мной тогда. Ни губы в кровь, ни мысли в клочья, ни запалить, ни истолочь, что между нами было ночью.

воскресить любовь. Вы просто глаза посмотрите.

И дорогу свою я, конечно, найду. То, что мне предназначено в жизни, наверное. А весна по пути наряжает поля. Просыпается лес, чуть прикрывшись листвою, и толкает все дальше родная земля. Одному мне непросто, но вера со мною,

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

я извелся. Воск забыл тепло свечи, даже дождь не шел, а плелся.

Не в силах я что-то сказать. Прости меня, я видеть тебя очень рад. А помнишь цветущий тот сад примерно лет 10 назад?

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Рокс. Песни, что душа выбирает.
1: Мне снились рощи и поля, лужайки синих, восьмерки.

всегда вдвоем. Горький шоколад твоего поцелуя на моих губах сквозь года пронесу я. Все, что захочу, вновь я сам найду.

Меня ни в чем ты не винила, сама себя ты отпустила. Любовь голубкой белокрылой кружила долго в вышине. Как жаль, что

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

пишу тебе письмо, но знаю, не дойдет оно, ведь я не буду его даже отправлять. Сказать я многое хочу, но, как обычно, промолчу. Бумага стерпит все, что я пишу опять. Я буду по тебе скучать, об этом буду я молчать. Все говорят, что счастье любит тишину.

признаться нету сил. Я об одном себя просил. Скажи о чувствах ей и, может быть, поймет. Но в этот вечер я один, и я опять разжег камин.